Радио. Сильная волна, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну, надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
0: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
0: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило в предыдущие 3 минуты?
0: Пытались вызвать Олега Митяева,
1: ну,
0: не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
0: А, да?
1: Да.
0: Блин.
3: Новое радио.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Таунхаусы в поселке Молодежной по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина, 95Б, 583-583.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходные.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое

стучали, громко чайки, и не стучали, а причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: мы как конструктор Лего. Может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Супер.ру. В милом доме супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
2: Jetour Silver, Магнитогорск.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Белокрылый. Новое.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

пока учи, сколько минут.

И, ну, в плане гостей, в первую очередь, там у нас два Антона. Придут Антон Беляев в 10 часов по Москве. И Антон Чернов, молодой начинающий артист, интересный, тоже в 9 часов. Послушаем музыку, поболтаем. До этого момента тоже поболтаем. Такая жизнь, только и болтаем. Еще и деньги за это платят. Ну и музыку слушаем, тут всякие новинки подъехали. День свежих треков же сегодня. Вот, давайте что-то послушаем, что артисты наши там понаписали. Вот «Градусы», например, сделали такую песню. Называется «На ресницах».

Рядом с тобой замедлить яйца. Это «Градусы» на новом радио. Так, дальше из новинок. Ну, сейчас несколько песен послушаем, а потом будем привычное. Five Star Family, там вот это вот и так далее. Бандерас. Так, Holy Flame перепел синенькую юбочку, ленточку в косе. Человек, который в последнее время только первые места занимал, сделал что-то новое.

0: Это Holy Flame. А это Рантраум.
1: Да, Holy Flame молодец, вообще красава. Прикольная песня.
0: А это стихи Агнии Барто. Так, на всякий случай.
1: Бартес. Поехали.
0: Молодец.
2: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
0: Давайте я за тебя. Блин, ребят, пятница,
1: наконец-то.
0: Да, я же за тебя хотел, ну что ты пока передохни. Блин, пятница, короче, потом расскажу. Сейчас пока не буду, потому что никого нет, никто там не слушает.
1: Ты что, у меня столько информации вообще. Я все начну вываливать с 8 утра, учитывая, что у нас сегодня тема дня не будет, потому что у нас два гостя, поэтому будет о чем поговорить.
0: Ребят, на нас вывалят с 8 утра по Москве, так что готовьтесь, часок еще можно на релаксе потусить.
1: А поговорить вообще много
0: надо
1: есть.
0: Надо все успеть,
1: чем.
0: Да. Мы только будем сегодня о музыке разговаривать 2 часа. Поэтому за 2 часа вот до музыки надо...
1: Сильно о музыке.
0: Сильно
1: там.
0: Быстро разговаривать о чем-то, да.
1: Да. Сегодня... Ну вообще, ты что, наблюдений масса на самом
0: как
1: деле.
0: Вот так вот... Как вот так вот, Артем, столько событий происходит. Я не знаю, как он успевает. И все это в пределах 29 квадратных метров.
1: Конечно. Я решил футболистом стану.
0: Да.
1: И пойду играть в московский «Спартак». Буду таким же крутой, как Федсон Фернандеш.
0: Ничего себе.
1: Я решил футболистом
0: решил стать. А как пришла эта мысль?
1: Просто... Ну, я что-то подумал, что...
0: У них много денег.
1: Надо деньги, да, зарабатывать.
0: Да.
1: А кто зарабатывает деньги, но при этом как-то все равно так...
0: Ну, у тебя как раз
1: возраст... Создается впечатление, что ничего не делают футболисты.
0: Да. Там что-то вроде сборная наша играла с египтянами, я случайно узнал.
1: Да?
0: Да. Вот и почитал комментарий. Матч я не смотрел.
1: Выиграли?
0: Нет, и проиграли, и там и в комментариях. Можно не смотреть, можно открыть комментарии.
1: Ну, в сборной Египта Мухаммед Салах играет, правильно я понимаю?
0: Ну,
1: или он не играл тогда?
0: Ну, уже, наверное, он взрослый. Я, честно говоря, вот отстал от этой темы. Да?
1: Я далеко от футбола, но даже я знаю,
0: что... Ну, у тебя 32 года, ты успеваешь.
1: Что он крутой.
0: Нет, Мухаммед Салах-то понятно.
1: Еще крутой я, да? Ой, в смысле, еще успеваю футболистом
0: стать. Ты еще успеваешь, да. Они заканчивают, в среднем заканчивают, там, в 35 лет плюс-минус. У тебя еще 3 года.
1: Акинфеев.
0: Я говорю,
1: а Жирков?
0: А Жирков, да. Жирков до 74
1: ну
0: играл.
1: Вот. А Егор Титов?
0: Да, Егор Титов. У него, кстати, по-моему, день рождения.
1: Подожди. Вот это я тебе... Кстати, Акинфеев сказал, что Егор Титов величайший футболист в истории «Спартака».
0: Так и есть. О, кстати, ты вспомнил. 29 мая у Егора Титова день рождения. 50 лет. Только вот позавчера озвучивал фильм про него.
1: 50 лет, и это легенда. Человек еще кубок поднимал пару дней
0: ты
1: назад.
0: Ты что, хвалишь спартаковского игрока сейчас в прямом эфире? Ну ты вообще...
1: Так он же играет до сих пор, да?
0: Егор Титов? Да. Он так на любительском уровне поигрывает иногда там для удовольствия. Но он в отличной форме.
1: Да.
0: Мой друг.
1: Чего? А ты знаком лично?
0: Ну да, знаком.
1: Да?
0: Да, немножко мы знакомы, да. Я даже у него дома был как-то.
1: В смысле, а почему?
0: Да, это секрет.
1: Кондиционер устанавливал.
0: Да. Не, я когда в доставке подрабатывал.
1: Да. Ничего себе. Так а что ты не позовешь его вот к нам, например?
0: Егор Титова? Да, можно.
1: Пообщайтесь. Но это я ради тебя.
0: Да, ради меня. Спасибо тебе, все ради меня.
1: Не, ты можешь, конечно, ради меня Фатиха Таке позвать, ну... Или... Дика адвоката.
0: Дика адвоката.
1: Да.
0: Главное, чтобы нам не понадобился адвокат, Артем, с тобой. Вот такой вот вектор.
1: Ну, опасный прикол, конечно.
0: Так, может быть, ты хочешь послушать какую-нибудь новиночку? Тут группа «Тестостерон» выпустила новую песню.
1: О, давай.
0: Серьезно?
1: Ну, а что, ребята прикольные.
0: Давай, хорошо.
1: Друзья наши.
0: Ну, такая легкая песенка, такая непринужденная.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, из хороших новостей. Из хороших. Смотрите, сегодня пятница. Из плохих новостей. В новостях показывали, что в Москве ночью, вот этой ночью прошедшей, температура должна была, может быть, и упала, я не знаю, как по факту, до минус двух.
2: Классный май.
1: Там идет дождь лютейший просто. И через неделю еще мы это мероприятие ведем с Кириллом.
2: Нет, ну уже потеплеет, все нормально.
1: Ну, в Липецке-то, наверное,
2: Липецк, южный
1: получше
2: город,
1: будет.
2: Еще, конечно,
1: да.
2: Там жарище.
1: И на Волге тем более.
2: Бриз с Волги, да,
1: почувствуешь. Да, тепленький. Прикиньте, реально, а вот объясни мне, что за прикол? Вот на Кудыкиной горе, да? Первый раз в жизни, реально, где? На Кудыкиной горе. Там какой-то дракон вот этот вот деревянный, огромный. Это что? Это в честь чего?
2: Ну, это достопримечательность, как бы артефакт притяжения людей.
1: И он типа огнем дышит.
2: Да, там такая специальная система, он не постоянно дышит, то есть его периодически включают там.
1: Но для нас включат?
2: Думаю, что да, конечно.
1: И он подышит огнем.
2: И он реально гигантский, очень большой.
1: Да?
2: То есть он не просто там маленький какой-то, чего-то там из папье-маше. Нет, это массивная такая скульптура, я не знаю, там, ну, с 3-4-5-этажный дом, да? Такая, да. И она, я сам не видел, я приезжал когда туда, а там не было этого. Не пылал он. И он там бензин, там какие керосин, да. Что там в него закачивается.
1: Наберите, вот дракон Кудыкина гора. То есть это такое, это вот когда ты хочешь на Burning Man, но у тебя деньги есть только на Кудыкину гору. Можешь хоть как-то чуть-чуть.
2: А что там на Burning Man? Там тоже что-то горит?
1: Ну там постоянно какие-то такие огромные всякие статуи, там бензин. Ну вот представь себе Mad Max, ты же смотрел фильм. Ну вот то же самое, грубо говоря.
2: Не, ну это сказочный персонаж, здесь есть семейное такое место.
1: Я тоже сказочный персонаж.
2: Ты еще тот сказочный. На Артема смотришь и думаешь, сказочный персонаж, конечно. Выспался сегодня? Нормально?
1: Отвратительно не выспался. Плюс еще настроение мне портит постоянно, что сейчас в окружении, как оказалось, у меня много людей, которые такие, я не могу, я в Стамбуле сейчас. Потом заходишь в соцсети, я в Стамбуле, потом это, я там не приеду, я в Стамбуле, и ты думаешь, ну просто так, да, все резко в Стамбул поехали. Не потому, что там выступает Kanye West. Все сорвались. И, кстати говоря, новость, после которой вы Kanye West еще больше полюбите, я ее хотел на попозже оставить, ну ладно. Короче, Kanye West заметили в футболке «Седая ночь, плиз».
2: О. Все-таки вот. Заметил он, да?
1: Ну, конечно. А он же такой, он любит поэпатировать немножечко, особенно в сторону, что касается России. У него же там и мерч был, черные псы там, вестник трибун, потом было адидасовское, как было там тоже русские буквы, которые не буду произносить, что куда адидас. Ну и вот, и это вот, а сейчас так, «Седая ночь, плес».
2: Да, вот вбил тут Kanye West, признался в любви к России и заявил, что отныне считает себя белым. Значит, ребята, с сегодняшнего дня, значит, я белый.
1: Так, а уважаемый Е, если вы все-таки такую любовь к России испытываете, может, выступим?
2: Разочек.
1: Может, где-нибудь у нас, да, тут в Москве, вот как-то вот там в Лужниках или Динамо, или где-нибудь еще. Но ЦСКА-арена, я думаю, маленькая площадка для Кани все-таки. Это больше, конечно, Джейсон
2: Дерулу. Ну вот по радио, видишь, попросил, может, ему передадут.
1: Да,
2: дорогие друзья, если кто-то сейчас рядом с Кани Уэстом, если кто-то знаком с ним близко, вы, пожалуйста, передайте, что Артем А.С.
1: Да.
2: Из города Москвы приглашать.
1: Видишь, мог Гоша Рубчинский передать, но я так понял, они поругались в последнее время, и они уже не сотрудничают. А так кто ему передаст? Ну, просто реально, я вот не поеду ни в Стамбул, ни в Грузию, потому что я себе просто не прощу, если пройдет какое-то время,
2: и
1: они такой в Москве выступают. Да.
2: Так, все, на паузу.
1: Кани, по-братски, реально, ну, мы же ждем тоже. Ну, мы же ждем. Чего сложного? Вот Джейсон Дерула второй раз выступает. Нам и первый-то не особо... Нет, ну, интересно было, конечно, но... Ну, Кани, братишка...

0: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Так, еще из наблюдений, которые произошли со мной вчера, я даже записал некоторые, чтобы не забыть их. Но мы будем...
2: Тебе даже записывать приходится, да господи.
1: Ну так, а я о чем-то подумал и решил, что надо это обсудить на радио. А потом, ну как, я же могу забыть просто. Ну вот, значит, из наблюдений. Вот «Не родись красивый» сериал, да, там вот главная героиня. Нелли Уварова ее звали.
2: Да.
1: Зовут. Ей 46.
2: Так.
1: Сейчас.
2: Это первая новость.
1: Это из наблюдений.
2: А,
1: ну, 46.
2: Ну что, мы не молодеем, что поделаешь.
1: Офигеть.
2: Ну, она прекрасно выглядит.
1: Я к тому, то, что как-то только что же вот это вот «Не родись красивой».
2: Да какой, 20 с лишним лет назад.
1: Ну вот как оказалось. 46 лет. А это ж сколько Шварценеггеру тогда?
2: 99.
1: Офигеть.
2: А тебе 32 всего.
1: Ну, в том-то и дело, видишь, как-то вот...
2: Все уже, мир катится в тартарары, в чем, все стареют.
1: В
2: там,
1: чем проблема?
2: Кроме Артема.
1: Мне 32, реально. Ну, типа, и еще полгода будет 32. Я уверен, то, что я... Сейчас ноябрь будет, мне исполнится 33, я посмотрю, сколько Нелли Уваровой, а там уже 50. Или еще, почему у меня год идет так медленно? Ну, в смысле...
2: Ну, у тебя время как-то по-другому течет, я не знаю... Наверное, кепка сдерживает течение времени.
1: Ну, вот у Кирилла 18-го... 18-го или 16-го?
2: 16.
1: 16-го, день рождения тоже.
2: Давай, ноябре. Возраст скажи еще с утра.
1: Ну, смотри, сколько тебе должно исполниться?
2: 34.
1: 34, а исполнится
2: 39. Ну, за что? Помогите. Ну, что ты болтаешь? Ну, что ты начинаешь-то?
1: Сегодня ехал, короче, с таксистом, и что-то происходит вообще максимально неадекватное к тому, что я не готов был сильно. И я думаю, посмотрю-ка, сколько, ну, рейтинг у человечка. А там 4,53, я такой, ну, в принципе, отражает сильно. И он в конце еще говорит, поставьте оценочку, я такой, не сомневайтесь, поставлю. Ну, короче, там...
2: Ну, например.
1: С чего все началось? Я сел в такси, жесточайшая орала музыка просто. Причем я даже потом понял, что заорало дорожное радио, короче, да. Орало. Очень громко. Ну,
2: а что за песни там?
1: Ну, там какая-то что-то из репертуара.
2: Юрий там, Антонов там
1: что-то. Ну, что-то такое, да, сильно прям орало. Потом там что-то Челентано, еще что-то. И я сижу и понимаю, что мы не едем. И он такой говорит...
2: Он говорит, сейчас песню дослушаю, да поедем.
1: А он сразу на «ты» перешел, он говорит. И у него голос еще такой был грубоватый. Сразу, короче, с наезда он говорит, ты по Фастену заказывал. Я говорю, нет. Я говорю, нет, через, ну, корпоративный. Он говорит... А посмотри, сколько у тебя поездка стоит. Я думаю,
2: мужик... И вы при этом не едете еще.
1: Не едем, да. Я думаю, время 6.50. Зачем мне вот это вот устроил все? Мне вот это зачем с утра? Я говорю, 600 там что-то. Он говорит, странно, а почему у меня 390? Потом мы поехали. Он продолжил...
2: Почему у меня 390? Может, какая-то комиссия или что здесь?
1: Ну, мы, короче, мы едем. Он что-то продолжает там на ты мне. Потом это, доезжаем до светофора, он говорит, интересно, камера здесь есть. Я такой, типа, думаю, а что? Он говорит, что-то там развернулся, короче, не там, где надо. И говорит, ну вот, развернулся не там, где надо. Интересно, камера здесь есть. Проезжает какое-то метро, останавливается на остановке и говорит, камера есть здесь или нет, я же спрашиваю. Я такой, да я не знаю. И он такой, ладно, и мы дальше поехали.
2: Мимо Лефортово проезжаем, и он спрашивает, камера здесь есть, интересно?
1: Может, он меня там ушатать хотел, спрашивал, есть камера или нет. Ну и, короче, вот мы дальше поехали. Ну, манера вождения, собственно, еще и отражает манеру разговаривать. И вот такая вот поездка продолжалась где-то минут, ну, сколько, 7 я ехал. А, там еще навигатор изначально показал почему-то в объезд как-то через МКАД. Он говорит, почему мне 17 минут показывает? А навигатор 7. Я такой, я не знаю. Ну и, короче, мы вот так как-то доехали с трудом. А я прям смотрю, 4.53. Я все понимаю. Я сразу понимаю, что в этом случае сильно отражает рейтинг. Ну, я предполагаю, что сколько будет? Кто математики после еще звезды в количестве одна? Какой рейтинг будет? 4... 40 что-то. При каком рейтинге блокируют уже? 4?
2: Я не знаю. У меня опять позавчера зашел в такси посмотреть случайно. 4.84 у меня.
1: В смысле, у тебя было? Подожди, было... как у тебя с 5.0 упало сразу на 4.8?
2: Не было 5.0 давно уже. 4.97-98. Опять кто-то мне влепил единицу. И я, скорее всего, это таксишное проклятие мое, потому что...
1: Кто-то тебе единицу поставил?
2: Ну, я сейчас, ну да.
1: Я зайду сейчас, посмотрю, сколько у меня. У меня...
2: Я даже не...
1: 4.96.
2: Да уже даже у тебя не 5.
1: Так нет, мы же и в тот раз выяснили, что у меня уже не 5 тоже стало. Видимо, я где-то накосячил. Хотя ничего не поменялось. Но я же смотрел там многие... Ну вот в Фастоне у меня 5.0.
2: Предполагаю... Я уже не знаю, что... Я ладно. Вот Артем, например, он, как уже мы выясняли, он просто садится, говорит «Здравствуйте» и сидит так, как школьница, я не знаю, которую отчитывают у директора в кабинете. Он просто, не шелохнувшись, вот так сидит. Ничего там, даже не сползает вот по сиденью, ничего. Вот просто так едет и потом говорит «До свидания». Вот и у него 4.90. 7. Я иногда могу с ноги на ногу вот так вот, не знаю, там чуть-чуть подвинуться. Может быть, за это мне снижают? За то, что? А иногда я прошу музыку потише сделать. Может, вот это, типа?
1: Нет, да видишь, там же рассказывали люди, что они ставят иногда
2: чтобы
1: там
2: по маршруту
1: единицу.
2: Не ехать.
1: Просто, да, чтобы, типа, ты им не понравился. Или...
2: Просто вот так вот.
1: В комментариях, и мне как-то попался рилс, в комментариях там много женщин писали, и у них там по 5000 лайков на комментарии набиралось, что под похожим рилсом они там писали. Мне однажды, я водителя спросила, почему у меня, типа, оценка 4, там, и 6, 4, и 7, а он мне сказал, ну, наверное, потому что женщина, типа, мы занижаем там оценки, чтобы там
2: а у меня 4.84, почему? Потому что я женщина,
1: может? Какие-то поступки женские у тебя были. Ну, вот, я утром корпоративный счет я катаюсь по Яндексу, а обратно катаюсь, ну, и по личным делам, по Фастону. То есть я больше езжу так. Ну, раньше это Uber был. По какой причине? Не потому, что там дешевле, а потому, что я забываю между корпоративным и личным счетом переключаться, и из-за этого плачу там, где не надо, не плачу там, где надо, и вот в таком духе. И вот там у меня 5.0. И я не понимаю. Ну, они занижают просто, типа, рожа твоя не понравилась. По любой причине абсолютно.
2: Ну, ладно.
1: Так что...
2: Ну, спасибо вам, пацаны.

0: том, что когда я прошу сделать музыку потише, вот у водителя, я не просто говорю: музыку потише сделать. Я так вообще никогда не выражаюсь. Или: можешь музыку выключить? Я собираю все вот эти вот смягчающие формулировки. Извините, пожалуйста, если не сложно вам чуть-чуть, буквально, вы не могли бы, пожалуйста, вот так вот 4 минуты, прошу, вы потише сделать. Ну просто реально водитель приезжает, там что-нибудь какой-нибудь: а ты такой красивый, с бородой в 6:30. Да. Это как бы не то, что хочется слышать, и хочется послушать тишину, как бы настроиться на эфир, и ему не сложно, как бы. И все, и еще две фразы: здравствуйте и спасибо, всего доброго. Ну, три. И все, на тебе.
1: Все. Может, вот там так. Тоже не нравится черный перец твой.
0: Да и черный перец. Я, кстати, это тоже. Я не пшикаюсь с утра парфюмом, чтобы не раздражать им водителя. Реально? Которому не хотелось бы, наверное, лишние запахи там сильные с утра. Реально вот так вот. И 4.84, это плевок в лицо. Пошли вы, знаете.
1: Куда. Тут прикол, кстати.
0: Я, по-моему, рекламу забыл поставить.
1: Это,
0: ну, ладно.
1: Это приложение, ну, не так давно, да, Uber Fast переименовался.
0: Спасибо, что ты мне подсказал, я теперь только по нему езжу в неурочное время.
1: Ну вот.
0: Там реально дешевле.
1: Так да, во-первых. А во-вторых, они уже, таксисты, для него уничижительное название придумали. То есть у них же, знаешь, все вот это, не Яндекс, а Яша у них. Uh-huh. А вот Fasten у них, ну, это слово, наверное, нельзя вообще произносить. Они уже тоже. Я причем думал, это один только человек, а несколько таксистов подряд это написало. Что вот в Питере до 500 рублей разница доходит между Фастеном и Яндексом. Ну, то есть, типа, по Яндексу ты ездишь за 500, а на Фастене бесплатно, видимо. Да я не знаю, дешевле, не дешевле, я вообще внимания на это не обращаю. Дешевле там на 100 рублей. Для меня вообще, ну, нет разницы.
0: А я вот всю жизнь обращаю. Может быть, стоит обратить внимание, потому что там 100 рублей, там 100 рублей.
1: Ну, это понятно.
0: Там 150 рублей, там 100 рублей. И все, вот тебе уже.
1: Если хочешь экономить, тогда надо не на такси ехать, а на метро. Вот с этого начнем.
0: Ну, так я-то и езжу.
1: Ну, подожди, я человек простой. Я, допустим, вижу, что... Допустим, поездка на экономе стоит 1500. Поездка на комфорте там 1700. А поездка на бизнесе 1900.
0: Так.
1: Ты на чем поедешь?
0: Смотря куда.
1: Ну, просто, ну, допустим, из аэропорта.
0: Если в 200 рублей разница между тарифами, то я на самом дешевом поеду.
1: Реально?
0: Да, если 50, 70, 80, ну, 100, тогда я
1: типа
0: выберу.
1: Ты хочешь, чтобы эконом стоил 1500, а бизнес 1550.
0: Ну, нет, а комфорт 1600.
1: Вот ну, там типа эконом, комфорт, комфорт плюс, ну, и бизнес.
0: Если между ними небольшая разница в 100 рублей, я поеду там, может, даже и на бизнесе. Там. Ну, типа, вот эконом 1500, а бизнес 1700. Я выберу, наверное, бизнес. Ну, так, в охоту.
1: А если эконом 1500, а бизнес 1900?
0: Это не эконом, конечно. Я буду на соляре там тошнить. Да. С удовольствием.
1: Да. А если дальняя поездка, тебе далеко вот из аэропорта ехать?
0: Тоже на соляре.
1: Ты что, ты переплатишь 300-400 рублей, зато поедешь там просто идеально.
0: Ну, что себе 400 рублей, ты что?
1: Ну, ты, конечно, куркуль вообще.
0: Да.
1: Ты же платишь за свой комфорт.
0: Иногда плачу, да, настроение такое.
1: Подожди, а то, что там вода бесплатная?
0: Я стесняюсь брать воду, мне неудобно.
1: Но в экономе при этом конфетку берешь, вот которая вот эта, да, сосучки.
0: Да, я все беру, у водителя эконома все беру. Попить, да, там, знаете, этот холодный чай, где уже на дне осталось.
1: Да,
0: там,
1: да, да,
0: говорят,
1: да, да.
0: Я говорю, конечно.
1: Влажные салфетки, которые, да, кто-то оставил там тоже.
0: Да.
1: Не, я если вижу, что разница, ну, в моем понимании, небольшая, 400 рублей там за какую-то поездку из аэропорта, конечно, я бизнес закажу.
0: На бизнесе, знаешь, как я себя уговариваю поехать раз там в 1.5-2 месяца, и я вот так вот говорю себе: блин, да я же работаю, ну что я не могу себе позволить вот так вот. А-а-а. Это раз вот в сезон бывает.
1: Ты, мне кажется, скоро так придешь к тому, то, что ты еду так будешь себя уговаривать купить. Не, ну я же работал, но я же могу сосиски купить эти поесть.
0: Ну, да.
1: Офигеть. Не, ну я же работал, ну я могу же, я же позволю себе, ну, кофе с молоком хоть раз.
0: Да. Или там, не дай бог, отек квинки, и ты это самое.
1: Да.
0: Ну я же работаю, вызову уж я скоро.
1: Ну вызову уж я. Да. Мне кажется, ты как этот, как его, званый ужин, когда с Николаем Должанским был, у него там были всегда какие-то необычные блюда. Крутой жековский кипяток в разлив. Кирилл бы там с радостью прям ел бы. Там все типа такие: что происходит?
0: Да.
1: Почему нам на десерт дают гоголь-моголь с пивом?
0: Да.
1: И Кирилл бы такой: ну вот, нормально.
0: Типичный это. Я.
1: Да.

0: 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Канат Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Где суперхиты? У нас в чарте.
10: Стильно.
9: Где суперновинки? У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
10: Поехали.
5: 16+.
11: Тогда объясните мне, по какой причине за май с песней «Василий» вновь стоит в рубрике «Детская минутка»? Это потому что ты, Артем, попросил?
12: За май с песней «Василий»?
11: Да.
12: Потому что песня шикарная просто.
11: По объективным, так сказать, причинам.
12: Да, конечно.
11: Тут маленький не Василий, а Олег, любитель исполнителя, молодежного исполнителя по имени Лида, тут подсунул еще песню «Лиды» под названием «Кошка». Так вот, ну, как бы между документов просунул, тоже очень хочет, чтобы мы послушали. Ну, «Детская минутка», а тут всего-то две песни по 2 минуты. Для вас, детки, поздравляем с каникулами.
13: Эй. Только сегодня, теперь, только сейчас, на сцене Василий.

0: Наволен.
1: Я, да.
2: Ну все.
1: Да. Андрей Замай.
2: Ну, из уважения к Олегу. Надо послушать еще и Лиду.
1: Блин, я думал, ты сейчас скажешь опять Толи Саммер.
2: Нет, на этот раз Лида.
1: Олег что,
2: Лида
1: вчера прям Толи Саммер, мы что-то сказали, он аж завелся, блин. Он, наверное, загнался еще на полдня.
2: Не, ну Олег, видишь, не по собственным предпочтениям ставит эти треки. Это же все-таки объективные какие-то причины, там, да, популярность.
1: По собственным предпочтениям это Лида у него.
2: Да, поэтому. Да. Ну, сегодня пятница. Олег трудится для нас круглосуточно. Надо послушать.

0: такая композиция.
1: Ну, хотя бы одного человека мы сделали счастливее сегодня. Это, ну ладно, двух, Лиду и Олега. Это уже...
2: Там несложно.
1: Да, нам несложно. Если это сделало кого-то счастливее, почему нет? Главное же, чтобы все счастливы были, правильно?
2: Да, и довольны. В конце концов, это цель.
1: Да, потому что все вот эти деньги, вот эти все ваши цацки, вот эти все ваши успехи, они...
2: Поездки там на Сышилы, вот это все не нужно.
1: Это все пыль, это все пшик. Главное — внутреннее равновесие. И чтобы, главное...
2: Да, и чтобы Kanye West приехал в Россию.
1: Это выступить. Тоже. И гармония с собой. Чтобы тебе внутри было хорошо, чтобы ты по жизни делал то, что хотел, и тебя это могло как-то прокормить, чтобы были близкие рядом. Это главное, ребята, а не то, что вы там себе нафантазировали. И компик собрать новый. Вот. Я же надобавлял там себе в корзину всего, что мне для компика пригодится нового. И там чуть, ну, типа, перевалило там чуть за соточку. И вчера я захожу, смотрю, корзина уже 90 тысяч стоит. Я такой, нифига себе, что-то там подешевело. А там просто две позиции раскупили. Я так обрадовался вначале, подумал, ого, бюджетненько. А в итоге... Ну, я там нормально. Я в итоге, знаешь, опять играл с собой в эту игру. Ну, я же надолго. Ну, что, я возьму прям получше видюху. Ну, что, я же надолго. Вначале и вот так вот цена видеокарты повысилась там из изначальных там 35 тысяч в итоге там до 70 или 80, я не помню.
2: Может, еще слетит цена.
1: И потом думаю... Да нет, она не слетит. Потом думаю такой, ну, возьму, ну, что, ну, корпус-то новый надо тоже. Надо. Просто этот комп, который у меня сейчас, я его собирал в условиях жесткого дефицита и денег, и видеокарт, когда они еще дорого вот из-за бума крипты стоили, и поэтому там все по минимуму, но при этом баланс существовал, а сейчас я решил за делом взять, поэтому там чуть больше, чем за, там водяное охлаждение у меня, там видеокарта.
2: Все-таки ты на гейминг сделал ставку, я думал, ты футболистом хочешь стать.
1: Ну, так я же как футболист должен иногда в FIFA играть, ну, чтобы все, понимать. Видеокарта там 9070 XT я решил взять. Вот. Я просто вот из тех, кто вот больше по AMD, чем по NVIDIA. А вот ты как?
2: Я...
1: NVIDIA? Ну, да. Ну, оно как Cola и Pepsi, то же самое, как кто тебе больше нравится из группы Biz, первый или второй. То есть ты
2: Big
1: вот...
2: Big Bang или Соколовский.
1: Да, ты в каком-то фандоме должен состоять. И вот я вот в фандоме все-таки AMD мне нравится больше. А вот у вас, как напишите в чате, вот у AMD или NVIDIA, вот какое вот у вас? То же самое с процессорами. Вот ты, допустим, какой? Ты опять же AMD-шник или ты интеловские процессоры покупаешь?
3: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Так, ну что, здорово, ребята, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе радио, суперхиты и суперновинки на базе. 8 утра, пятница, а это значит, что какие-то 10 минут и пятничные анекдоты залетают. Там вчера мне уже сказали, Райтраун обещал, раз до той недели не было, пообещал какие-то анекдоты необычные, супер смешные. Да нет, будут обычные анекдоты, нормальные. Где бы я, что у меня, типа, из-за того, что подольше у меня времени, я что, сочиняю их, что ли? Я их точно так же нахожу и в тех же местах, где искал и до этого. Если вам будет легче от этого, я говорю, в какой-то момент это процесс настолько затягивается, что вот у меня есть определенные паблики, там группы, каналы, где я, мои каналы связи с миром юмора, анекдотов. И я там отматываю иной раз, и там, знаете, и на 2021 год, вот настолько я далеко отматываю приложение, и иду вот так вот вниз, читаю, и что-то собирая оттуда. И там повторок, я вам скажу, тоже триллион просто, поэтому...
3: Ну ничего себе, ты сказал, отматываешь. Отмотал всего на 5 лет назад. Я думал, там на 20-25 там...
4: Тогда... Заходит Леонид Ильич!
2: Да тогда, так, тогда еще не было. И какие-то анекдоты ты еще раз смотришь, которые уже рассказываешь, и думаешь, блин, смешно. Вот это смешной анекдот. Вот вспомнил вчера про это, про Льва.
3: А про Льва и Ленина.
2: Типа это как его, ну, Льва спросили, кого ты больше всего боишься? Он говорит, ну, Ленина, наверное, боюсь, я же все-таки царь.
3: Такая... А был какой-то анекдот вообще в твоей жизни, который тебя размотал вообще в пыль просто?
2: Да было, конечно, но...
3: Но типа, ты не помнишь.
2: Ну, нет, я думаю, что были, но их, во-первых, рассказывать нельзя, а во-вторых... Ну я же такой, я же классические анекдоты не люблю. Для меня шутка в отсутствии шутки, как правило. Вот мне нравятся анекдоты там про моряка. Вы не понимаете, пытаетесь понять, в чем смысл,
3: а
2: где смеяться.
3: И прикол.
2: А в этом и прикол.
3: Ведь
2: да,
3: прям
2: что...
3: это веселит там прям сильно.
2: Ну что, вы не вдупляете, да, меня веселит это сильно. И меня веселит шутка в отсутствии шутки. Типа все такие, ага, сейчас шутка какая-то будет, а ее нет, и меня это разматывает.
3: Понятно.
2: Сейчас... Ну, не прям слезы, конечно, но...
3: Нет, слезы тебя ничего не разматывают.
2: Ну, это да.
3: Мы уже выяснили.
2: Это...
3: Буквально
2: что
3: через 5 минут.
2: Слезы меня разматывают падение с велосипеда, вот это вот.
3: Мое желательно.
2: Да.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, все послушали, как я проверял отбивки для анекдотов.
2: Это повезло, что приличные были.
1: А там у меня только исключительно приличные, конечно, дорогие друзья. Ну что, так. Осталось только веселую подложку найти. Рубрика «Пятничные юморески хохмы» в исполнении
2: «Будет много,
1: маэстро
2: потому что на той неделе я вас опрокинул с анекдотами, поэтому на этой неделе будет достаточно. Начнем, как обычно, с маленьких для разгонщика, и потом перейдем к классическим. Мы готовы?
1: Да. Практически все готово. Сейчас что-нибудь такое вот увеселяющее поставлю. Давай. Во, вот есть все. Такая у меня песня. Сейчас.
2: Погнали.
1: Все, держите. Пристегните ремни, дорогие друзья.
2: Сильно пристегивайтесь и фиксируйте. Короче, начнем. Пап, ты прошел тест ДНК? Не папа, а дядя Костя.
3: Ай да, Наташка.
2: Такой.
1: Сразу, да?

0: Она его переделала под наши реалии.
1: Давай.
0: Один мужчина говорит другому: простите, а вы случайно не ведущий шоу «Один плюс один»? Да, как вы догадались, у вас лицо тупое. Он говорит: а у вас тоже лицо тупое. Я знаю, я тоже ведущий «Один плюс один».

0: Идем дальше. Василий Иванович, белые идут. Ну, белые же идут. А как же красные? Ну, с этими брюками нет.
1: А такой?
0: Классический.
1: Из мира моды, так сказать.
0: Да-да-да. Идем
1: сейчас
0: дальше.
1: Сейчас они посмеются, подожди. Поехали.
0: Давай. Почему вы в пиджаке? А может, я в театр пойду? Тогда расскажите, зачем вам спортивные штаны снизу? А может, и не пойду. О, кстати, по поводу ша-ла-ла-ла-ла, есть анекдот тоже. На приеме у женского врача.
1: Так.
0: Доктор перед осмотром. Ну и сколько у вас было людей? Ну, 7 или 8. Что-то не густо, не густо. Да, уж не задалась неделька.
2: Спасибо.
0: Переходим к классическим. Классическим. Вот тут напомнили мне один хороший анекдот, который мне еще в 2022 году скидывали. Я его здесь не рассказывал. Короче, пошли два друга по девочкам. Один слепой, другой видит только одним глазом. Одноглазый ведет под руку слепого. Пошли они по короткой дороге через лес. Идут, идут, и одноглазый случайно натыкается на ветку глазом, которым видел. И говорит: ну все, блин, пришли. И тут слепой говорит: здравствуйте, девочки. Такая, да. Такой. Такой есть анекдот. Смотрите.
1: Потерял?
0: Нет, я просто думаю, какой рассказать. Про радио.
1: Давай.
0: Передача на радио. Позвонившим предлагают назвать слово, которого нет в словаре, но которое в предложении может иметь смысл какой-то. Звонок. Ведущий: здравствуйте, вы кто? Я Дэйв. Ваше слово. Шолп. По буквам Ш-О-Л-Б. Такого слова нет. У вас все шансы выиграть путевку. Теперь скажите осмысленное предложение с этим словом. Шел бы ты нахрен. Телефонный звонок моментально обрывают. Далее передача продолжается. Проходит несколько неудачных разговоров со звонящими. И вот очередной звонок. Ведущий: алло, как вас зовут? Джефф. Ваше слово. Эцново. Эцновово. Да, странное слово. В словаре нет, а предложение целиком. Это снова я. Шел бы

0: позвонил, это снова я.
1: Такое вот классический. Ну, давайте, наверное, вот на этом закончим. Просто я не хочу перегружать совсем людей. Значит, лежит муж с женой вечером. Жена говорит, что-то курить хочется, пойди купи сигареты. Муж с неохотой встает, одевается, выходит на улицу, все закрыто. Смотрит, бар открыт. Зашел, сел за стойку, заказал себе выпить. Рядом подсела девушка и ей заказал. Что-то они разговорились, предложил проводить ее домой. Проводил. Она предложила выпить у нее кофе, он согласился. После кофе, ну, было, что вот понятно, что. В 6 утра мужик проснулся с мыслью, жена же меня за сигаретами послала. Говорит, девушка, у тебя есть мел? Есть, давай быстро. Девушка дала мелу, с интересом наблюдает за мужиком. Он намазал руки мелом и пошел домой. Жена в истерике. Ты где был? Он говорит, знаешь, дорогая, я вышел, смотрю, все закрыто. Смотрю, бар открыт. Зашел, сел за стойку, заказал себе выпить. Рядом подсела девушка, ей тоже заказал выпить. Разговорились, предложил проводить ее домой, проводил. Она предложила выпить кофе, я согласился. После этого мы с ней занимались. Я в 6 утра проснулся с мыслью, жена же за сигаретами послала, и вот я пришел. Жена, сделав эхидное лицо, спрашивает, а руки покажи. Мужик с виноватым лицом показывает. Жена такая, ага, опять всю ночь с бильярд с друзьями.

0: анекдоты на сегодня.
1: Что думаете, дорогие друзья? Напишите, какой вам понравился больше всего? Какой, так сказать, вытащил из вас хахашку вот эту?
0: Ну, самый сильный, мне кажется, все-таки про радио. Какой вам больше всего понравился? ДНК дядя Костя, про 1+1, про радио, про красное-белое, потом про театр, про бильярд или про одноглазых?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Множество разных хлопот и забот доставляют сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов

0: авто. Все нужное в нем.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
2: Jetour Silver, Магнитогорск.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58-11-58.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое

0: проблем.
1: Юрадио.ру. Один плюс один.
2: Наконец-то, только что, первый раз в жизни посмотрел видео, где запечатлена шаровая молния настоящая.
3: Да, я видел.
2: Ну, естественно,
3: да,
2: конечно.
3: Там, во-первых, качество плохое.
2: И опять вот, во-первых, ночью, во-вторых, да, она хрен знает где, в 50 километрах. Ну, сняли, действительно. Ну, вот такой вот концентрированный шар такой летит по небу, искрится, они приблизили изображение. Ну, нам-то бабушки рассказывали, что шаровая же, она же
3: квартиру.
2: Да.
3: То есть, она, и вот она выжигала вот так, пока летела.
2: Все истории как под копирку. Залетел в окно.
3: Да, в окно.
2: И форточку. Прям вот так вот покружила. Да. И исчезла. Или улетела обратно. Где вот это? Почему у бабушек не было объектива 8К?
3: Да.
2: Вот здесь у нас вся аппаратура. Сняли единственное видео. И то хрен знает, что разобрать. Ну,
3: да
2: вроде действительно
3: может,
2: молния.
3: Это нейросети. Ты че?
2: Ну, а еще и сейчас нейросети. Сейчас никто не поверит.
3: Конечно. Поэтому сейчас даже реально нет никакого смысла каких-то йети снимать или лохнесских чудовищ. Потому что...
2: Прикинь, как обидно, реально увидишь лохнесское чудовище. Никто никогда не поверит.
3: Йети подойдет и еще скажет: да вот, ну и давайте, ладно, уже я готов.
2: Да,
3: это
2: вот,
3: я.
2: Вот документы, это все. Йети, да. Николай Игоревич, да. Все написано.
3: И потом он еще, чтобы точно подтвердить, он говорит: ну давайте я хотя бы вам станцую. Ты живешь с одной моей любовью.
2: И все такие: ну, если это вам не подходит, возьми телефон, детка.
3: Вот, я, смотрите, я ваши мемы знаю. Возьми телефон, детка. И все такие, ну, не Россия.
2: Да, да, да, старик. И еще из важных новостей. Не знаю, вот где Артем находит эти новости интересные. У меня единственное. Николас Кейдж официально изменил имя в паспорте. Теперь он не... Оказывается, Николас Кейдж все это время был Николас Ким Коппола в паспорте. А теперь он Николас Кейдж. Уже на каком? На шестом десятке. Говорит, сколько можно уже? А Николас Кейдж, немногие знают, племянник Фрэнсиса Форда Копполы.
3: Реально?
2: Легендарного.
3: Да, он, наверное, просто в эту же ловушку постоянно попадал, когда ему присылали письма на имя Николас Кейдж, а он не мог получить.
2: Нет, он в ловушку попадал, когда он... Давайте мы на вас закажем пропуск. Вот, закажите. Приезжает, а там на фамилию Кейдж, а он паспорт показывает, а там, Коппола. Ким Коппола. Да.
3: Знакомая, да, ситуация?
2: Моя жизнь.
3: Так, новость, у меня тоже есть новость, значит, психологи умные тут кое-что утвердили, и я читаю и думаю, блин, это же очевидные вещи всегда были, и вот в этот я момент задумываюсь, это я об этом знал просто, потому что я, ну, гений, либо все об этом знали, и просто психологи выдали это за что-то новое. Короче, перед первым свиданием надо хорошенько...
2: Помыть?
3: Нет.
2: А.
3: Ну, значит, порадовать себя.
2: Так.
3: Тогда оно будет успешным и приведет к отношениям. Психологи уверены, что если порадовать себя перед свиданием, это поможет отобрать нужного кандидата и, главное, успокоиться. По статистике, 9 из 10 людей тонут в стрессе перед свиданием, а треть даже успокаивает нервы алкоголем. Если себя вот порадовать по-другому, в этом деле в разы лучше. Во-первых, это спасет нервную систему от перевозбуждения, то есть ты сможешь более холодной головой трезво смотреть на человека. Во-вторых, встреча будет осмысленной, то есть у тебя не будет уже единственной этой мысли, что вот надо, ты уже будешь думать, ага,
2: это
3: вот...
2: Девчонок,
3: говоришь, нужно ли? А стоит ли? Вот ты когда как мужчина вот на свидание пошел. И третье, вы не влезете в отношения, о которых потом пожалеете. Это вот это, знаешь, да-да-да-да-да, давай, все, поехали. А оно там вообще тебе не подходит, а ты думал просто не тем местом. И для меня как будто это всегда очевидная информация была, что, ну... Ты нет? Ты не...
2: Да нет, продолжай.
3: Что?
2: Мне еще вот понравилось, Денис написал комментарий хороший. Да можно и во время свидания отлучиться. Дом на опыте влетает.
3: Просто это же реально, ну, типа, как бы базовые вещи.
2: Да.
3: А психологи говорят, что вот, ну, надо.
2: Да. И пришел с ней в ресторан и говоришь, ты пока повыбирай, а я на мгновение отлучусь.
3: И пришел через 8 минут.
2: Чуть-чуть расстегнут, знаешь, этот самый, две верхние пуговицы.
3: Да.
2: Че, выбрала?
3: Да, и ты уже так это, да-да-да, вот с ней уже не так.
2: Уже, да-да-да, что там ты?
3: Он че, выбрала?
2: Быстрее, я домой сейчас поеду уже.
3: Все, короче, ладно, давай в следующий раз. Я вам больше скажу, знаете, какая ситуация происходит вот с этим вот всем, что мы обсуждаем? Там как бы так немножко как бы устроено, что если вот так, ну, как вот порадоваться перед свиданием, А на него-то зачем ехать-то тогда вообще, в принципе?
2: Вот! Вот она, в чем соль-то.
3: Зачем ехать? Может быть, психологи это и имели в виду, что это спасет тебя от ненужных отношений.
2: Нам демографию надо поднимать, а ты им советы такие даешь.
3: Спасет от ненужных отношений, там же написано, которые, может, они имели в виду не ненужных отношений конкретно с этой, а в общем от ненужных отношений. Ну, короче, вот.
2: Главное не это самое, когда в такси едете, потому что...
3: Это не надо, да. Потому что напрягать потом таксиста, говорить...
2: Три звезды поставят.
3: Нет,
2: еще.
3: Или потом говорить, ой, вы знаете, я же паспорт-то дома забыл, давайте, наверное, домой.
2: Ну, классная новость. Такая.
1: На новом.
0: Всем привет, это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Все сложится с новым кроссовером «Канат Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: столько
8: богатстве?
9: Условий.
10: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
12: Дэнни! Как? Катастрофа!
13: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
12: Я своего друга в обиду не дам.
13: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
16: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
15: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
17: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
18: Категория 16+.
19: Новое радио. 1+1.
16: Заметил такую историю, что альтушки на ПВЗ, конечно, грустят сейчас. Вот эти вот самые альтушки, которые вот это вот... ты протягиваешь код, а она там...
2: Те, кто... Оператор ПВЗ, в смысле, кто работает
16: там,
2: на ПВЗ?
16: Ну, там альтушки. Ну, альтушки, ты же знаешь, что такие?
2: Нет.
16: Ну, альтушки вот эти вот, молодые вот эти, околошкольницы, неформалки и прочие, которые на ПВЗ сидят вот там. Почему они грустят? Потому что пока была зима, осень, холодная погода, там всегда вокруг них компания какая-то собиралась. То есть ты приходишь на ПВЗ, она там сидит либо с парнем со своим, либо еще с какой-то компанией друзей, которые сидят там рядом на диванчиках, и они там болтают, и ты говоришь, вот дайте на...
9: Кстати, да, у меня тоже такая же история. Три ПВЗ в одном месте и разные, и там в двух из трех работают вот молодые ребята, молодая девчонка и парень молодой. Я как не приду, они ходят курить вместе на улице. А и тут вешают эти перерыв 15 минут.
16: Постоянно.
9: Она же меня знает, если ты тоже каждый день ходишь. Я уж подхожу, она говорит, сейчас, буквально. Нормально, стойте. И стою рядом с ними, просто они курят.
16: Вот, а сейчас ты видишь, потеплело, и поэтому у них пропала необходимость тусоваться в помещении, поэтому они там все на улице тусуются. И вот она сидит там, грустит, они там тусуются. И вот я думаю, а она что, не это, как его? Ну, любая уважающая себя альтушка, она с чем летом должна заниматься? Сдать ЕГЭ и поехать бабушке помогать. А она, видишь, все равно работает на ПВЗ.
9: Ну
16: конечно,
9: респект.
16: Каждый раз такое одолжение, которое они делают, выдавая заказ, это вообще неоценимые отношения ко мне, сложно переоценить. И особенно мне сильно неудобно перед ними, когда нужен какой-то возврат оформить. Я понимаю, что это двойные неудобства я создаю. Поэтому, конечно, сильно проще, когда ты приходишь на ПВЗ, и там кто-то старше 17 лет, как-то ты можешь и нормально посылку свою получить, и нормально возврат оформить, если надо, без... Сейчас она и потом
9: так,
16: она
9: такие, да?
16: Потом она допишет сообщение в телефоне, или там Reels досмотрит, и только встает, потом идет. Или там доцелуется со своим парнем, который тоже заскочил к ней там в обед.
9: Это очень важная штука. Иной раз думаешь, не, закажу в другой ПВЗ, даже подороже, потому что там какая-то вредная. Знаешь,
16: да,
9: ты придешь.
16: Абсолютно.
9: И вот тебе реально приходится переплачивать, потому что ты не хочешь встречаться с людьми, которые.
16: Это правда. Которые,
9: а еще возврат, это же как будто неудобно.
16: Я говорю, да, в том-то и дело. То есть со взрослыми работниками попроще, потому что ты понимаешь, ну, возврат, ну, что вот, что поделать? Я возвраты тем более оформляю не только, не если мне брак какой-то пришел, а если мне не то пришло, тогда я оформляю возврат.
9: А если ты пришел оформить разврат?
16: Разврат.
9: Артем,
16: там и без меня. Там и без меня справятся. Про ПВЗ озвучили боль. Вот напишите это, как его, владельцы ПВЗ, у вас сейчас летом отток специалистов или наоборот приток? То есть альтушки, они все поуезжали? Или они наоборот, за счет того, что лето, они все начали устраиваться на работу?
9: Да нет, в основном там нормальные ребята, девчонки сидят, особо проблем нет, но бывают исключения, но хочется вот еще раз донести.
16: Если ты видишь, там нормальная девчонка или ребята, это, скорее всего, его ПВЗ.
9: Ну, или временно, да. И вот таксистам тоже хочется сказать, и ребятам, которые на ПВЗ, и вообще, кто работает вот с людьми, мы не виноваты, что у вас там зарплата маленькая, или что сложная работа. Ну, мы-то потребители не виноваты, правда. И пацаны вот, которые водят там, вот комиссия там, вот это, мне не нравится этот маршрут, и там все. И вы заказывали не по Яндексу, а по Фасту, ну, поэтому я вам снижу.
16: Да,
9: мы здесь при чем? Ну, реально, мне не нравится, ну, не работай тогда.
16: Абсолютно верно. Тут пишут, я так в один алкогольный магазин перестал ходить, не только в ПВЗ такие работники, также в другом алкогольном, в продуктовом. Ну да, и это, наверное, проблема даже в том, что мы когда там в 16-17 лет устраивались на работу, да мы там тряслись вообще абсолютно за каждый чих, что-то не так, мы сразу как-то на панике и пытались работу выполнять идеально просто. А сейчас что она? Не нравится, увольняйте.
9: Ну видишь, вот пишет Иван, был ПВЗ, продал его, из-за сотрудников нормальных очень трудно найти. Ну видишь, зарплата невысокая.
16: Зарплата, да. Да, потому что там такие, сейчас я посмотрел, опять какие-то там бунты на ПВЗ, потому что там какие-то возвраты процента, что там чуть ли не магазины там себе не даже не в ноль, а в минус продают. То есть ты там допродавал там, условно говоря...
9: Там обороты хорошие,
16: да, более-менее. Да, продавал там на 100 тысяч рублей, а из них прибыли получил там 3 тысячи, потому что у тебя 40% процент агрегатору, 40% за возврат, и ты туда-обратно оплатил всю эту логистику, и потом тебе вот дали 2 тысячи, может, на всех распределить.
9: Ну да, или заработал 100 тысяч, а все эти логистика и комиссии 110, и думаешь, ну класс, вот такой бизнес.
16: Вообще, бизнес супер. Так что да, не совсем понятно, как...
9: Ну и вот тоже, спасибо, что пишете в ответ. Это в две стороны работает. Мы водители не виноваты, что у вас настроения нет. Люди тоже офигели. Вот это откуда в нас сидит, что мы заказали такси, и мы купили водителя и машину в рабство на эти 20 минут. Мы едем
16: там... А что не так?
9: Да нет, это обоюдно работает. Человек с уважением тебя везет, ты с уважением к его машине, к его труду. А вот эти все там, что, не туда подъехали, там, пройди 3 метра, подойди к машине. Да, люди, конечно, не сахар, мягко говоря, поэтому, пацаны, как бы на хороших порядочных водителей наезжать не хочется.
16: Я за 150 рублей, когда сажусь в пятером, я не имею права делать все, что хочу, что ли?
9: Ну, я не думаю.
16: Подожди. Я плачу 150 рублей. В пятером мы скинулись по 300, по 30 рублей. Мы имеем право делать все, что
9: хотим. А почему курить нельзя? У вас сигарет? Непонятно. Я заказал машину.
16: Да.
9: Да, бесит, конечно.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Ну вот там продолжаются баталии по поводу взаимоотношений потребитель-продавец.
2: Вот насколько на самом деле это триггерующая тема всегда. Мы как-то просто в 7 утра случайно как-то вкинули про что-то там, просто сказали слово таксист, и там не останавливается уже 2 часа. Та же самая история, когда говоришь, скидывайте фотки из собачек, и все, и это тоже на целый день. Так что тут, конечно, 2 варианта. Либо держать язык за зубами, либо что. Но, кстати говоря, мне на районе уже 2 человека. У меня на районе, чтобы вы понимали, не просто написали мне где-то, а сказали в жизни. Говорят, а это ты там в дымовом чате? Я говорю, ну да. Они говорят, блин, красава, только из-за тебя захожу туда. Мне так барбер сказал на районе. Ну, я вот ходил там подравниваться, пока к своему не езжу. И в магазине вчера, в продуктовом. Я вначале испугался, подумал, блин, что-то сейчас будет, наверное. Он говорит, ты там пишешь такое? Я говорю, какое? Я сразу такой, какое? Он такой, ну вот то. Я говорю, ну да, я. Он такой, блин, красава. Я такой, ну вот, ну надо начинать тогда. Красава, привет, вот так.
1: А у меня все. В чате все время есть такие люди, вот, про домовой. Там что-нибудь произойдет, там что-нибудь, какой-нибудь каршеринг кто-то бросил и перегородили там что-то. И все время мужики пытаются решить за счет девушек проблемы вот эти двора. Кто-нибудь, напишите там в ЦОДД, вот это вот, не, ага. Не сами позвонят, напишут, напишите там, это надо туда писать, там, туда, да возьми ты, сделай.
2: Ну не, ну подай, я понимаю их, потому что как-то женщины более этим активизмом занимаются, потому что у них, во-первых, времени больше,
1: ну,
2: видимо.
1: Ну пипец, ну девчонкам еще этого не хватало, или потом это пресловутая проблема шлагбаума, там, девчонки, там, инициативная группа, мы, говорит, сейчас занимаемся, мужики просто раз в месяц пишут, ну что там, когда? Ну, что там, что, какие новости? Да помоги им, не знаю, там, свяжись, сходите, ну, видишь, вместе, вот напишите.
2: Ты поближе к центру живешь. У вас мужчины пытаются на женщин переложить ответственность, потому что, ну, равноправие. У нас мы подальше от центра, вот здесь вот. Поэтому у нас еще немножко старые там устои какие-то действуют. Плюс это новый ЖК, куда, я предполагаю, попереезжало много людей из других городов, которые купили там квартиру. И там начинается, я помню, рассказывал эту историю, что там в какой-то момент даже на мужское пытались давить. Знаешь, вот это... Короче, была какая-то история, что к женщине там то ли бывший, то ли кто-то, короче, ломился в дверь. Ну, дверь так. Там ломал, я не знаю. Ну, какой-то у них конфликт был. И она там пыталась там найти номер охраны ЖК там или еще кого-то там полицию вызвать. Но между делом женщины там говорили, мужики, ну идите, помогите. И мы такие, чего? Ну идите, помогите, защитить надо девушку. Где у нас вообще мужики нормальные есть тут в ЖК или
1: это,
2: нет?
1: Это мужик пишет?
2: Нет, женщина какая-то. Да. Я прям представляю вот эту ситуацию, что просто какой-то там кому-то ломится бывший, и мы тут такие жители ЖК собрались туда с вилами, видимо, как на Шрека пошли.
1: Вы такие в майках, алкоголичках, там, в трухана, да. С монтировками выходите.
2: Просто пошли дефать какую-то женщину, которую мы никогда не видели и не увидим. Потом нас там почикали всех ножом, мы умерли. Вообще.
1: Что обидно.
2: Да. Какая-то так. И началось вот это давление на мужское. Каждый раз, когда кто-то начинает давить вот на вот это вот, знаете, мужское, меня забавляют две истории. Первое, что кто-то на это ведется, реально кто-то такой думает, да, ну кого-то это прям заводит, и он начинает как-то действовать. А второе, что кто-то думает, что это реально какая-то прикольная тема. Ну, когда мне кто-то пытается, ты что, не мужчина, что ли? Я думаю, ой, иди поспи лучше, реально. Из какого ты среднего века вообще?
1: Ну вот, мы оставили вам 3 темы. Про такси, про отношения покупатель-продавец и про вот мужское.
2: Про мужское,
1: и
2: да.
1: И уходим, все. И уходим. Дальше 2 часа мы к этому ни разу не вернемся.
2: Живите, а вы-то с этим.
1: Занимайтесь.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Город не ждет. И тормоза тоже.
10: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Услышь весь радио. Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, радио, суперхиты, суперновинки на базе. Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, радио, суперхиты, суперновинки на базе. У нас гость.

0: У нас в гостях Антон Чернов, автор-исполнитель.
1: Да.
0: Как в интернете пишут, мелодичный поп-музыка.
1: Вам он может быть знаком как Унтон Чернов.
0: Да.
1: Так что не путайтесь.
0: Самый прикол, когда Алису я прошу поставить, она всегда говорит, Антон Чернов, там, как прощание с городом, Антон Чернов.
1: То есть не Унтон в этот раз, она другое Антон, слово, да.
0: Ну, давайте сразу раскроем все карты, что Антон единственный нормальный артист на нашей эстраде, потому что...
1: И Канье Вест.
0: Да, но да. Наши, я имею в виду. У него есть огромное количество песен и трудовая книжка. Вот,
1: ага.
0: Настоящая. А где трудовая книжка у него лежит, он сам и расскажет. Здорово, Антон.
2: Всем привет.
1: Это Антон.
0: Ну, значит, привет. После эфира ты сейчас с утречка заскочил на радио на всю страну поболтать, а потом куда поедешь?
2: Потом пойду в больницу. Мы с Канье Вестом в одном отделении работаем.
1: В дурке?
2: Да.
1: Нет, ты реально, ты психиатр?
2: Нет, я не психиатр, а по профессии я врач-терапевт и врач-клинический фармаколог. И работаю я в больнице номер 52, которая рядышком с вами, собственно, здесь, на Октябрьском поле.
0: Недалеко практически.
2: Очень удобно.
0: Недалеко. И ты как, отпрашивался, чтобы...
2: Да.
0: У заведующего мне на радио сгонзать надо.
2: Я писал, да, собственно, здрасте, так и так, буду немножечко отсутствовать утром. Новое радио, потом сразу к вам на совещание.
1: Вот врач-терапевт — это тот врач, которого ты видишь, типа, меньше и меньше с момента, когда понимаешь уже, к которому тебе сразу надо записаться. Раньше как было, типа, у тебя что-то заболело, ты пошел к терапевту, он говорит, ну, тебе к лору, и ты пошел к лору. А сейчас ты как-то сразу к лору идешь. Нет такого, что люди как-то, ну, типа, все, у всех врачей полная запись, и терапевт такой сидит, ну, кто?
2: Пожалуйста, придите ко мне.
1: Да, кто-нибудь, ну, пожалуйста.
2: Или... На самом деле нет, но вообще есть поликлиники, да, амбулаторный центр, а есть больницы, стационары, и я вот работаю в отделении.
1: А,
2: я
1: в больнице прям.
2: До этого работал в отделении, сейчас я работаю уже, наверное, как больше в администрации больницы.
1: Ага.
2: То, что еще умудрился получить образование по управлению экономикой и здравоохранения в вышке. Вот. А так вообще терапевты есть в поликлинике, они же врачи общей практики, вот, ага, со всеми проблемами, вы к ним претесь и говорите, здрасте, болит нос, ухо, да, горло и все остальное. А есть такие же врачи-терапевты в больнице, в стационаре, они уже принимают пациентов, которые не по своей воле к ним обратились, а с каким-то проблемами более серьезными, с осложнениями, гиперкризами и так далее, и так далее, и так далее.
1: А-а-а. То есть, если что, если из нас кто-нибудь сознание потеряет, ты знаешь, как там привести...
2: Нам с вами ехать-то недалеко, повторюсь.
1: А капельницу ты сможешь поставить?
2: Самый главный вопрос. Мне кажется, лучше всех капельницы ставят медсестры. Я смогу, конечно, поставить, но даже на 1% я не сделаю так филигранно, как любая палатная медсестра, а тем более процедурная.
1: То есть, затечет, да, будет потом синяя?
0: Ну, ты нас переводи в нужные тебе просто, потому что Антон пришел рассказать про то,
1: музыку,
0: что у него,
1: но...
0: что у него концерт 31-го в Урбане, в Москве, а мы будем тебя весь час спрашивать про болячки, но, там, про серьезные случаи.
1: К этому мы вернемся, подожди.
2: Кстати,
1: вот,
2: да.
1: А ты как врач, да. Часто ли такое вот у тебя, что говорят, слушай, Антон, тут что-то посмотри, у меня какая-то...
0: Он имеет в виду друзей, да.
1: Какая-то,
2: слушайте...
1: Ну, посмотри вот на спине.
2: Да постоянно.
0: Это же боль всех врачей,
2: это
0: да?
2: Это вообще жесть. И чем круче у тебя какая-то карьера развивается, тем все больше и больше людей тебе звонят, пишут. Вообще, почти все артисты, с кем я так или иначе коллаборировал, делал фиты или...
0: Они все потом писали, у меня там что-то вскочило, посмотри.
2: Да. Они такие, типа, блин, чувак, очень классно, как у тебя вообще дела, как настроение?
1: Расшифруй анализы.
2: Кстати, у меня тут киста в носу. У вас есть где его
0: ударить? Желаю тебе, чтобы Канье Вест тебе прислал какую-нибудь фотографию своего прыща в будущем.
1: А можно мне тоже?
0: Ты Канье Вест?
1: Нет, мне прислал.
0: А, чтобы Канье Вест тебе был фанат.
2: Я думаю, когда идет фраза «Канье Вест прислал фотографию», дальше прыщ не самое очевидное, что
1: запрашивается. У тебя, наверное, удивление, как это я фанат Канье, я сейчас не в Стамбуле, но вот...
2: Потому что что? Потому что ты 31 мая пойдешь на концерт Антона Чернова.
1: Антона Чернова, Бурбан, ну конечно. Потому что зачем нам эти Канье? У нас есть Антон Чернов, и песня у него не хуже.
0: Я там тебе подкинул.
1: Ну, конечно, у него нет песни «Flash and Glides» у Антона Чернова. Конечно, с Daft Punk он не фитовал.
2: У него нет песни «Седая ночь», в конце концов.
1: «Седая ночь», да, но зато есть песня «Неси меня к берегу», которую мы сейчас можем послушать. Вот это я подвел.
0: Хорошая идея.
1: Я предлагаю поднять мне какую-то зарплату, какие-то накинуть. Есть там у начальства...
0: Обойдешься, запускай. Давайте познакомимся с творчеством Антона, если кто-то не слышал вдруг.
2: Приятного прослушивания всем.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Антон Чернов у нас сегодня в гостях.
2: Да, автор-исполнитель. Антон, привет еще раз.
3: Привет. Так,
2: ну, привет. Расскажи, давай, хочется вот сейчас с музыкой закончить, и чтобы мы уже про твою вторую деятельность поговорили.
1: Не хочется с музыкой закончить?
3: Мы только начинаем, ребят, с музыкой.
2: Кто на фите будет? Кто гости будут специальные у тебя? Можешь рассказать?
3: Слушайте, да, я решил, поскольку сольный концерт большой, надо всем предложить выступить.
1: Ага.
3: И, ну, как минимум, половина людей скажет, нет, я не смогу, к сожалению.
1: А ты прям всем писал, вот типа рилс вот этот, напишу 100 звездам, посмотрим, кто ответит.
2: Да, даже тем, с кем нет фита у него просто.
3: Так, Василий Бакуленко. Попрошу билет на концерт, если ответят, значит, с них билет. И, короче, всем написал и думал, что у нас согласится половина, то есть где-то 3-4 фита на концерте оптимально вообще. А согласились все. И в итоге у нас все фиты, которые есть у меня в моей картотеке, все будут петь на этом концерте. Это Ваня Чебанов, это Илья Фишерман, это артист Кел, Дмитриевна. В общем, все ребята, с кем
1: мне так иначе... Ну, короче, всех самых занятых людей.
3: Они вместе, причем все сидели. Я дверь открыл, говорю, ребят...
2: Они все на тарифе вместе и приедут.
1: Да, они в мафию играли, сидели, наверное, и думали, ну, чем займемся в воскресенье?
2: Ну, клево, как так? Что все-таки в твоей жизни превалирует? Медицина или исполнение?
3: Да трудно разделять как-то, если честно. Музыка со мной была всю жизнь. То есть нет такого, что я в 27 лет проснулся.
2: Куча таких случаев, когда люди, чем заниматься? Блин, музыку будут делать. Реально, да, такие приходили.
3: Ну вот, как-то не так. Я как-то прям с рождения этим горю, честно говоря. И мне безумно нравится писать песни, их исполнять. Это какой-то невероятный кайф. И что бы ни случилось, всю свою жизнь я буду этим заниматься 100%. А медицина тоже вещь такая нужная.
1: Затягивает. Медицина тоже нормально.
3: Да, почему нет, по денежке там нормально? Ну, да. На самом деле, это было очень смешно, потому что я, чтобы прогулять занятия в школе, пошел на олимпиаду школьную по биологии. Такая была цель. И выиграл ее. И потом стал готовиться, выиграл городскую, там какое-то место на всероссийское. И в итоге, у меня высокое количество баллов по ЕГЭ в биологии. Я в Пензе живу, думаю, надо как-то мне в Москву перебираться. И просто логикой понимаю, что нужно сдавать биологию, химию, поступать в медицинский университет. Так все и случилось, оказался в первом меди, и дальше втянулся как-то тоже, и такое количество классных людей, друзей обрел за это время, пока учился в Сеченово, и потом тоже, вообще врачи, я вам скажу, очень творческие люди, профессия обязывает к творчеству, потому что очень много серых пятен, даже с учетом того, что вроде как все доказано, на самом деле нет, и постоянно приходится в хорошем смысле креативить, и в целом без креатива, наверное, в медицине выжить довольно трудно, потому что нагрузка очень большая, и серьезные, как бы, эмоциональные такие потрясения случаются. Поэтому все врачи, кого я знаю лично, и мои больницы конкретно, безумно талантливые и креативные люди.
2: А может быть такое, придет тебе человек на прием, скажет, у меня вот тут болит, тут болит, а ты говоришь, дай-то я ему спою.
3: Да.
2: Берешь гитару, говорит, неси меня к берегу. Ну, типа, ну, расстроен человек, надо его как-то порадовать.
3: Да, да. Я так делаю, конечно.
1: И ну, правда, есть... врачи творческие люди.
2: А можно мне другого терапевта? Да.
1: Это правда абсолютно.
3: Алиса.
1: Меня как-то на рентген положили, вот на рентген, и женщина ушла за эту железную дверь, и я слышу, там из железной двери доносится «People have to tell me, be careful what to do».
2: Он хотел, чтобы ты порадовался.
3: А я вам говорю, все врачи творческие люди абсолютно. Так что, не, на самом деле... Конечно, пою пациентам. И все врачи, кто со мной работает, тоже в курсе и придут на концерт 31 мая, благо воскресенье.
2: Да, только что вы поймете, в очереди, где будет людей много в белых халатах, это вот к Антону на концерт. Ну, они врачи, типа.
1: Да, я вообще один раз пришел, я просто сейчас придумывал.
2: А, он шутку придумал.
1: Да. Я один раз пришел вообще.
3: Джингл нужен.
1: Да, я один раз пришел к врачу, там врач вообще меня задисел. Типа, он такой, чтобы увидеть, что ты ничтожество, мне даже не нужны очки. Тебе отказывают тёлки, у тебя откажут даже почки.
2: Человек пришел в больницу и плачет.
1: Я такой, доктор, можно я пойду просто?
2: Так, Антон Чернов у нас в гостях. Ты скажи, вдруг, может быть, какую-то песню надо поставить, может, какая-то свежая там прорекламировать, если такая есть возможность. Ну, можешь это сделать за эфиром, а мы пока послушаем рекламу. Да. Артем?
1: Это как доктор.
2: Сейчас еще одна видео.
1: Да, ну нет, это же анекдот вот этот мой любимый. Проходите, снимайте штаны, а куда класть рядом с моими. Обожаю этот анекдот. Ну, жизненный просто.
3: Вообще здорово, что еще анекдоты звучат как-то.
2: У нашей программе еще как. Ты че? Целая рубрика есть.
3: Как можно чаще, включайте.
1: Абсолютно. Слушайте новое радио и Антона Чернова. Приходите, он вам тоже анекдоты расскажет. Какие-то на концерте, допустим, интересные случаи из медицины. Вот.
3: На самом деле, интересные весь концерт, факты. Плюс-минус, я стою, рассказываю анекдоты, поэтому...
1: Да.
3: 31 мая, клуб «Урбан». Ради Москва. Такого стоит прийти, я считаю, Москва.
1: Все. Да, реклама.
0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах. Самокаты Rush Action. У Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
0: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
0: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новый радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Антон Чернов у нас в гостях.
2: Отгадайте, про что мы разговаривали с Антоном всю дорогу за эфиром.
1: По белому ему показывали свои.
2: Про болезни. Ну, извините, такая у вас судьба у врачей.
1: Да, мы обсуждали просто то, что когда ты врач, и ты чем-то заболеваешь, ты чуть больше знаешь, чем обычный человек, и это вроде бы как-то с одной стороны тебя успокаивает, а при каких-то случаях может и обнадеживать. Поэтому вот стоит ли, ну, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь.
2: Почему вот ты как врач, объясни, в интернетах везде написано, при самых простых симптомах,
1: да.
2: самые плохие диагнозы.
1: Да, да, да.
2: Но это ужас какой-то.
3: Слушай, это реально ужасно. И с развитием сейчас техники, и чатами GPT, и прочими искусственными интеллектами, люди приходят вообще с полным набором катастроф,
2: да?
3: Которые с ними уже случились, и
2: вот успокой такой... нас, ипохондриков. Вот как нужно просто прийти к врачу, и он вам расскажет.
1: Ну, это легкий способ. Какой посложнее?
3: Слушайте, ну, конечно, нужно бдить. Бдить это здорово и прекрасно, но все-таки, конечно, надо максимально расслабляться, успокаивать себя и не выбирать миллиарды вариантов из самых плохих, а просто дождаться какого-то понимания, что с тобой происходит. И... как правило, в большинстве случаев статистически все с тобой оказывается не так уж и плохо.
1: Нормально.
3: Да, и даже на своем опыте, потому что очень легко говорить со стороны, когда ты говоришь, слушай, с тобой точно все в порядке, а потом через день ты такой заболеваешь, и такой, блин, кажется, что-то не то. Я помню, даже у меня был случай такой, как раз был ковид, я заболел ковидом, и что-то я лежу дома, у меня довольно легкий был ковид, наверное, сколько дней, 10 я болел, играл в PlayStation, Last of Us прошел, было прекрасное время.
1: Какую подходящую игру ты выбрал для ковида?
2: Ковид, было прекрасное время.
3: И, в общем, на последний день я такой лежу, и что-то я начинаю кашлять чуть-чуть сильнее, чем обычно, и я такой, а вообще-то от этого умирают люди. И мой мозг начал разгонять это, и чтобы понимать, что я делал, вечером этого дня, когда мой мозг уже разыгрался, насколько смог, я включил себе Форест Гамп, потому что это мой самый любимый в жизни фильм. Я хотел перед смертью посмотреть что-то очень крутое.
1: Вот, вы хотите от нас, не врачей, чтобы мы не переживали. Врачи сами загоняются, потому что а как иначе? Я тоже, когда ковидом болел, я эту сатурацию проверял каждые 0,05 секунд просто. У меня эта штука с пальца не слезала никогда. А как не пропустить? Вот многие говорят, надо там постоянно сдавать обследования, анализы делать, чтобы не пропустить. Но при этом же, и мы знаем много случаев, когда и сами врачи пропускали.
3: На самом деле есть очень четкий и понятный перечень профилактического осмотра, который показан людям разного пола в разном возрасте. Если его делать, это перечень анализов крови определенные, это рентген грудной клетки, да, органов, это просто некий набор общих анализов, которые точно можно не пропустить. То основные вещи, которые случаются, там, наиболее частые онкологии, либо что-то еще нехорошее, не знаю, с почками, с сердцем, с чем-то еще, можно не пропустить. Но, конечно, бывают ситуации, когда что-то развивается настолько ургентно и быстро, настолько фульминантно, что ты просто не успеваешь это найти. Поэтому такое,
1: ургентно, к сожалению, я бывает. Понял сейчас за слово.
2: Не пургентно, а
1: ургентно. Я это слово знаю.
3: Ургентно и кульминантно.
2: Так, вот поговорили про онкологию, давай теперь споем.
3: Да, супер, мне тут дали гитару. Вот так вот. А эта песня, а нужно свои песни петь, кстати?
2: Что хочешь.
1: Вообще-то Эрика Клэптона бы хотелось.
2: Все тебе по кайфу, Антон, реально.
3: Слушайте, давайте начнем тогда с песни, которая называется «Самый лучший день». Она моя, собственно говоря.
1: Это ты написал?
2: А мы думали Лепс.
3: Лепс. Но она моя, поэтому до сих пор приходит отчисление.

0: палату заходит вот такой.
1: Всем добрый
0: или
1: вечер.
0: Или твой любимый артист какой-то.
2: Да, с твоими любимыми конфетами.
0: Да. Так, ладно, отдыхаем.
3: Новое на новом.
4: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
12: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: А это вот Антон признался, что он голосом так делает, трубу.
1: Вот так.
0: Ну-ка, ну-ка, будем проверять, Антон. Ну-ка.
2: Ах ты. Так, ну давайте попробуем.
1: Давай.
2: Секундочку.

0: Ну все.
1: Не, ну прикольно. Но все равно это больше слышно, что голосом. Битбоксеры, они прям умеют типа трубу-трубу делать, которая прям труба. Есть один такой легендарный персонаж для Санкт-Петербурга, МС Покайся его называли. Он, по-моему, даже до сих пор ходит по улицам и читает христианский рэп. Он подходит, просто тебе говорит: покайся, покайся, дорянимайся, исцеляйся. И вот он так трубу делает.
2: И сегодня он у нас в гостях, да. Так что встречайте.
1: Встречайте. Ой, прям кто-нибудь помнит такого?
3: Это моя любимая песня у Антона, а как оказалось, она еще и его самая любимая. Почему так получилось? Типа вот слова в точку, да?
2: Мне очень нравятся слова, как там написано.
3: Которые я сам написал.
2: Я их сам написал, и мне очень нравятся. Мне кажется, просто она такая, знаешь, мне нравятся песни, которые будут актуальны через время. И когда я смотрю со стороны на нее, это очень важно смотреть на свои песни, да, со стороны, не слушать, как ты там в них поешь, как ты там в них выглядишь.
3: А как вот вы смотрите? Ты все равно же не объективен, мне кажется.
2: Порой бывает такой момент, когда ты просто вот закрываешь глаза и представляешь, что это не ты поешь. И тебе не важно, а как там он поет вообще, а все ли там слова понятные. И ты просто слушаешь, как слушатель обычный, и вот в контексте этой песни, она мне очень нравится. Я даже могу послушать ее просто вот в каком-то своем плейлисте, я не знаю, плохо это или хорошо, когда ты слушаешь свою песню. Но вот с ней это работает всегда. И там вот это истина понятная для меня лично, что все на самом деле не так уж важно, поэтому мы слишком часто и много переживаем о том, что в глобальном случае не так уж и важно.
3: Кстати, про переживания. Папилломы. Давайте
1: изменим. А кстати, почему вот когда Антон, вот тут напомнили мне в чате, когда Антон сделал трубу ртом, ты такой: вау, а когда я закрытым ртом пою, у тебя ноль вообще.
3: Да, раскудрявый клен зеленый, да я в шоке, ты что? Я просто это слышал 19 раз уже за 4 года. Ну, Артем умеет, обладает искусством чревовещания.
1: Да, закрытым ртом могу петь.
2: Но мне это очень удобно, потому что я не вижу лицо за монитором. Вот, для меня это всегда будет.
1: Я вот так вот встану, смотри.
4: Раскудрявый клен зеленый, не
2: страждаю. Все, мы заканчиваем сегодняшний.
3: А так ты можешь, Антон?
4: Зеленый клен, квадрявый, да раскудрявый, раздай.
2: Обалдеть. Все срочно включайте видеотрансляцию, потому что это нужно видеть.
1: Да, я тебе там и трубу.
2: Я услышал, кстати.
1: Закрытым ртом и трубу тебе сделаю. Что? Могу трубу, кстати, сделать, аккумулятор поменять, кран поменять, трубу сделаю.
2: Кстати, реально прикольно, прикинь, стоит на концерте артист, просто стоит и ничего не делает. И при этом все поется.
1: Ну, ты сейчас концерт Салуки описываешь прям. Так.
2: Сеня топ.
3: Так, Москва, клуб Урбан, 31 мая и начало в 19:00, на всякий случай. Просто рекламирую. Приходите, душевная музыка, лирика. А какие-то отвязные прям треки у тебя есть?
2: Да, есть.
3: Такие, что прям
1: все хорошо.
2: На самом деле, та же песня «Семья к берегу», она играла сейчас в ремиксе, таком спокойном. А вообще это такая довольно родская песня, и в конце она расходится. И есть несколько песен у нас, которые такие прям рок-н-ролльные. Даже та же «Самый лучший день», она играется с гитарами, там такой очень классный, в стиле Radiohead, соляк в конце. И в целом на концерте мы себе позволяем чутка большего, знаете ли. Мы берем гитары и начинаем.
3: Все-таки гитары возьмете на концерте, да?
2: Да, ребята,
1: это вот сейчас сказал в стиле Radiohead, им непонятно ничего. Если бы ты сказал в стиле там Анны Немченко, они бы поняли тогда.
3: В стиле «Сектора газа».
1: В стиле «Сектора газа» или там в стиле Артура Пирожкова. Зачем?
2: В стиле Гагунского мы будем играть.
1: Там люди до сих пор, они еще слово «ургентное» не погуглили, а ты уже Radiohead.
3: В стиле «Леди Гагунского».
1: Да. Ну, это потеря.
2: В общем, ребят, надо точно идти, потому что, ну, прикиньте, будут гитары на концерте.
1: Круто! Сколько билеты стоят?
2: Да просто копейки.
1: Реально?
2: Конечно. Так что заходите на сайт и смотрите. По-моему, 2000 рублей стоят билеты.
1: Тихо себе, копейки, 2000.
2: Сейчас я, конечно... Мы это вырежем, да, ведь, конечно.
3: Да, из прямого эфира мы все вырежем, естественно. Ну, а мы с Антоном так поболтали, он, я говорю, волнуюсь перед концертом. Он говорит, я наоборот хочу, чтобы уже быстрее все случилось, быстрее все закончилось, потому что, я так понимаю, сон вообще в твоей жизни отсутствует, только подготовка и работа в больнице.
2: И
3: работа.
2: И еще у меня сын. Ему год и один месяц.
3: То есть вообще ноль сна.
2: Ноль сна просто.
3: Но ты еще хорошо выглядишь, нормально.
2: Спасибо.
3: Где красные глаза?
2: Спасибо. Да они были, вот я их утром сегодня замазал, а к вам приехал, слушайте.
3: Круто.
2: На самом деле, да, Матвей, сын, но он, благо, спит по ночам, на самом деле, поэтому не сильно нас терроризирует, поэтому спасибо ему большое. Но, конечно, комбо такое уникальное. Медицина, музыка и семья, и в итоге это такой... Так, ну у меня будет 5 минут на YouTube сегодня вообще или нет?
1: Это вот Антон, благодаря тому, что врач, у него на нем, ну, типа, скорая помощь отдыхает, потому что у нас как, у ребенка температура 36,7, все, скорую помощь вызываем. А Антон, он без паники, он понимает, что там надо вот так.
2: Ну
1: вот.
2: Да, ну
1: а
2: да.
1: А ты, кстати, как, вот, ты как врач, у тебя на концерте, знаешь, вот есть приветственный дринк, а у него будет приветственный антигриппин, типа, и всем на входе...
2: Приветственная капельница.
1: Да.
2: То... Слушайте, на самом деле, повторюсь, со мной это когда сам на себя ты транслируешь, не так уж сильно работает, поэтому... У нас были ситуации с температурой ребенка, и мы сразу вызывали просто скорую. Но благо, на самом деле, настолько все четко работает. К нам каждый день приходил врач, и нам было спокойнее с этим. Хотя он говорил примерно, ну, пусть он побольше пьет и уходил. И в целом он был прав во всем абсолютно.
1: А ты как со скорой общаешься? Так же, как мы? Вот мы сразу такие, как сразу, как это, потерянные коты. Или ты сразу такой, так, коллеги,
3: а
1: смотрите.
3: Я сам специалист.
1: Да, поэтому... я сам врач, вот моя корочка, смотрите. Значит, температурку проверил, все, это полотенце. Надо, наверное, госпитализировать.
3: Да, ты разговариваешь на равных
1: да.
3: с врачом.
2: Слушайте,
3: скорой.
2: Я такую этику, наверное, какую-то соблюдаю. И стараюсь вообще не показывать, что я врач, потому что... Ага. Ну, чтобы людям было все-таки ловко. У них тяжелая работа, они ездят постоянно по квартирам, не по своим, и стараются помочь людям, поэтому не хочется их ставить в положение, когда им будет как-то неловко. Поэтому
1: а сам
2: слушаю,
1: ты ездил, сам
2: говорят.
1: Ты проходил, практику какую-то проходил?
2: Нет, на скорой не проходил, это совершенно необязательная история, но многим она как бы нравится, потому что это очень классный, колоссальный опыт. Я проходил практику в госпитале ветеранов войн. Это вообще отдельная уникальная вещь, когда ты в целом общаешься с пожилыми людьми, они примерно... как дети в каких-то своих привычках. Да. И столько там у меня было приколов. И прям, мне кажется, истории на всю жизнь хватит оттуда. Такая тоже боевая была практика. Там как раз был врачом-терапевтом.
1: Ну так зато и истории какие-то интересные. А то та кольтушка заболела, ты лечишь ее, и просто она тебе рассказывает, как вейпе спирали поменять. Это... А тут хотя бы какие-то истории.
2: Слушайте, уникальных куча историй. У меня была, я помню, пациентка, как сейчас ей было, типа, 99 или что-то вроде того. Звали ее Клигман из Фир. А вот это все. Не буду ее назвать, как ее звали. Выдуманное имя, да. Короче, очень интересное, классное было имя. И она меня звала постоянно и говорит, ты мне так нравишься, ты вот такой красивый, симпатичный парень. Вот тебе я, короче, отдаю мой фонендоскоп, мой там стетоскоп, и вот мои украшения какие-то еще. То есть, что? Я говорю, украшения не надо, давайте это хотя бы вот стетоскоп, что она сильно меня уговаривала.
1: И квартирку перепишите.
2: Я его, да, и
1: украшения не надо, а квартиру я бы не отказал.
2: Я его клал в полку ее, получается, тумбочки, уходил, и ровно через секунду она нажимала кнопку тревожную, звала медсестру, говорит, врач приходил, меня обокрал, взял
1: ничего себе.
2: И это как бы у нас не упражнение было каждый день. То есть мы уже, знаешь, как роли отыгрывали. То есть она меня снова звала. Что она собиралась, постоянно собиралась умереть, и все никак не умирало, и слава богу, и дай бог еще жива. И, собственно, вот это вот упражнение было ровно каждый божий день. И я как бы сознанием дела приходил и отыгрывал эту роль удивления каждый раз. Потому что пациентам чаще всего нужно, на самом деле, помимо терапии и чего-то еще, просто внимание человеческое, чтобы их послушали, чтобы с ними поговорили. На самом деле, и в музыке тоже слушателю часто нужно именно это, чтобы он себя нашел в этих песнях, а чтобы тоже с ним через песни поговорили, чтобы он просто увидел в них себя. Это, кстати, такое прям пересечение, которое я заметил там и там.
1: Воскресенье, клуб «Урбан», приходите на концерт Антона. Последний вопрос. Клятва Гиппократа, это реально какая-то, типа,
3: или
1: как присяга? Вы, типа, вы там стоите, там торжественно клянусь, и там какой-то текст проговариваете? Или это просто, типа, эфемерное такое понятие, которое как бы существует, но никто вот это вот не говорит, там, руку положил на какую-нибудь там энциклопедию медицинскую и погнали.
2: А я не знаю, можно развеять миф вообще или нет?
1: Я не знаю.
2: Может быть, какая-то тайна тоже, которую врачи держат
1: в секрете. А ты скажи, мы узнаем по реакции потом.
2: Слушайте, на самом деле клятва вполне конкретная существует. Но то, что все абсолютно выпускники всех вузов медицинских ее дают, это, конечно, неправда. Я помню, что конкретно в нашем случае только лишь люди, у кого был красный диплом в качестве какой-то такой торжественного бантика на выпускном...
1: Вот в этих конфедератках.
2: Да-да-да, на выпускном вот все это читали. Нас, остальных людей, у кого не было красных дипломов, даже никто и не спрашивал про эту клятву.
1: Я прям представляю этот случай. Ты лежишь такой, типа, тебе очень больно в больнице, ты такой, доктор, дайте таблетку. Клетку какую-нибудь, я сейчас умру, я не дам. Но вы клятву Гиппократа давали.
4: Да я не давал. Не-не-не-не-не.
2: А вот и не угадал. Тра-ля-ля.
4: А я и вообще не врач. И
2: вот но я могу тебе спеть прямо сейчас.
4: Да-да-да. Все не так уж важно.
1: Можно завтра умереть. Антон Чернов был в гостях. Спасибо, что пришел. Да, приходи еще.
3: Удачи тебе в творчестве.
2: Было
3: и
2: весело.
3: До встречи на концерте.
2: Спасибо, до встречи на концерте в воскресенье.
1: Ване Чебанову привет. И Кураж Бомбею тоже.
2: Всем привет. Большой пламенный привет.
1: Ладно, Ване не надо.
2: Сами приходите и передайте, что ж там. 31 мая, клуб Урбан, 19:00.
1: Я болею, я не могу. Блин, он врач, не получилось, не прокатило в этот раз.
3: Все, пошли фоткаться. Новое радио.

0: Так, я отбивку не поставил, сейчас это сделаю, потому что у нас тут перемены случились, и теперь это надо все руками ставить почему-то. Так, на счет три. Антон сейчас, наверное, вообще не понимает, что происходит. У нас это нормальная ситуация.
1: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
2: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
0: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, но новое радио, суперхиты и суперновинки на базе.
3: У нас сегодня черно-белый эфир, потому что до текущего момента у нас был в гостях Антон Чернов, а теперь Антон Беляев.
0: Да, у нас сегодня два гостя.
3: Так решили, мы специально, не то чтобы совпало, мы специально
0: это подбирали. Это все продумано, Санечек, он у нас, это панчлайн был.
3: Итак, самая главная тема разговора, это грядущий концерт. Он состоится в середине июня, 13 числа на ВТБ-арене, ставшую уже традиционной за последние годы большое шоу-лаб. Будем выяснять, что там будет, будут ли песни какие-то.
4: Какие-то будут. Доброе утро.
0: Доброе утро. Если вам кажется, что Антон Беляев только исполнитель, нет, это еще и человек, который уговорил Агутина спеть «Розовое вино». Вот начнем с этого. Во-первых,
4: Агутин... Он сам. Да, он
0: вот эти все слова «крэкспэкс», это он все сам произносил. И «Скриптонит» еще потом пел тоже прикольные каверы. У «Скриптонита» были на какие-то классические тоже композиции. Раскрыл многих артистов с другой стороны. Антон, спасибо большое. Да. Прикольные каверы. У «Скриптонита» были на какие-то классические тоже композиции. Раскрыл многих артистов с другой стороны. Антон, спасибо большое.
4: Да, спасибо этим людям.

0: мышцы разные.
1: Ага.
0: И, ну, надо...
2: А перед концертом по-прежнему сжимается что-то? Или уже
0: ушли в анатомическую какую-то... Ну да. Мне кажется, должно так быть. Немножечко сжимается. И мне кажется, без этого импульса сложно вообще делать что-то хорошо. Что-то будет так плевать на все.
1: Вот Антон производит впечатление артиста, который чекается не просто утром перед концертом, а за месяц начинает каждый день перед концертом чекаться, настраивать все аппаратуры, все. А что-то вышел просто под плюс, спел там, все равно они же все в толпе, им не видно.
0: Прикольно.
1: Нельзя так?
2: Да, попробуйте, Антон, зачем это все?
0: Вообще, надо сказать, это удешевляет, конечно, процесс.
1: Под плюс? Ну так вот в том-то и дело. А остальное
0: Пора начать зарабатывать.
2: Я был в прошлом году на концерте. Сколько было человек в хоре вот на втором этаже?
0: 60.
1: 60. И это каждому минимум по 1500 надо было дать.
0: Вот оно. А это минимум.
1: Вот это мы по минимальной планке прошлись. Вот и считайте, сколько там подготовки концертов, там организация всего вот это. А мог бы просто выйти под плюсик и вот эти там 10 лямов в карман.
0: Мне кажется, просто это невозможно подменить это удовольствие. Я под плюс выступал несколько раз в своей жизни. Телевизионные форматы некоторые не позволяют просто по-другому это делать. Угу. Честно говоря, сложнее и хуже выступлений у меня не было.
2: А что сложно попасть?
0: Просто, когда нет опыта. Я имею в виду, что это психологический вопрос. Когда ты играешь все время, ты готов к своим ошибкам. Ну, может, что-то не так пойдет. Но как бы это в жизни музыканта обычная практика. Ты стараешься, конечно, не ошибаться. И тебе грустно, когда это происходит. Но нету... это обычная среда.
2: Ага.
0: То есть, от тебя, от твоего тела что-то зависит, что-то не получилось, окей. А когда ты стоишь, открываешь рот под фонограмму, мне кажется, это чудовищный, для меня, во всяком случае, это чудовищный стресс, потому что ты только и думаешь о том, что все это отключится, и ты ничего... Потому что если у тебя что-то сломалось на сцене во время живого концерта...
1: И все спалят.
0: Взяли гитару и доиграли песню. Грубо говоря, там бывает такое, выскакивает оборудование, какие-то ломаются, там не включается сеть, колонки выключаются. Ну, много чего может случиться, на самом деле, неприятного. Но ты стоишь и можешь это продолжить. Ну, не знаю, в конце концов, взять гитару и пойти по стадиону, каждому в ухо начать петь.
2: Да.
0: А когда у тебя все как бы фейк, то есть ты в заложниках, и меня это пугает, честно говоря. То есть получается, что мне в какой-то момент могут просто как бы перерезать горло, и все, я... ничего не смогу сделать. То есть для меня это...
2: И Валик Арнольд такой, не знаю, норм.
1: Не знаю, да, вполне нормально. Иногда даже руку убираю, когда поет фонограмма, и ладно.
0: Ну, это жанр. Я, честно, не осуждаю артистов, которые к этому прибегают, но это, как сказать, каждому...
1: А вот ты как артист, который все-таки живьем исполняет свои песни, ты поешь как в оригинале или ты чего-то добавляешь? Потому что я много раз сталкивался, приходишь на концерт какого-то любимого исполнителя, и он начинает там в твоей любимой песне импровизировать и в тех местах подпевать. Ты думаешь, господин, я хочу, можно как было? Вот я
2: да, как мы привык, хотим как в оригинале.
1: Как привык я, можно вот что?
0: Смотрите, у нас есть такое, если вот мы говорим про формат лэба, у нас есть такое внутреннее правило, что мы мелодии песен, мы же препарируем довольно сильно песни, они меняются вообще, иногда практически до неузнаваемости. Но узнаваемость это сохраняется в области мелодии. Мы стараемся, я даже не могу вспомнить, нет, наверное, песни, где мы специально меняем мелодию. То есть это, мне кажется, очень важная часть песни, ДНК, мелодия, гармония, глобально все остается на своих местах. Вот. Я понимаю вашу боль.
1: Да. Получается подпевать.
0: На концерте какого-нибудь большого артиста, какого-нибудь Стинга возьмем, или Стиви Вандера, то есть песни, которые мы слышим уже...
1: Или Лазарева.
0: Да. Например.
1: Да.
0: Песни, которые мы слышим, 30 лет, и знаем их от корки до корки. Прикольно, когда мэтр немножко свою песню уродует, но ты все равно ее настолько хорошо знаешь.
1: Ага.
0: В общем, мне кажется, что есть артист, который вправе это делать, и контекст важен. То есть, если ты пришел и вместо буквально песни, узнаваемой мелодии, ты слышишь все время импровизацию, наверное, плохо.
1: Антон Беляев у нас в гостях. Прервемся на паузу, послушаем песню, поговорим про... Ну, короче, все про музыку. И
2: все музыкальные.

0: Один плюс один.
1: Я принял решение прервать на половине эту песню, потому что такая интересная история подъехала, мифологическая. Значит, практически.
2: Как работает испорченный телефон и да. Как рождаются легенды? Не далее, чем вчера, мне рассказывают историю да. В кулуарах. Человек, который, как он сказал, был близок к ситуации. Говорит, да.
3: Антон, стойку ставил.
2: Я говорит, знал Антона Беляева и рассказал про него историю, что когда приезжал Демис Русос...
1: Демис Карибидис.
2: Нет, это Русос в основном, греческий популярный певец в Россию, и играл концерт, заболел клавишник чуть ли не во время концерта. Ага. Вот, и Антон Беляев, типа, проходил мимо. И типа, узнали, что он
3: выхватил клавишу.
2: И сыграл всю программу, доиграл всю программу концерта.
1: Это было как в самолете. Здесь есть кто-нибудь, врач есть? И один такой стоит, я врач. И тут также с Антоном было, типа, здесь
2: есть клавишник, да, крутой.
1: Я могу, я ладно.
2: Вот, на что Антон говорит, класс, ну было полностью все не так.
3: Да нет, ну да. Демис Русос, значит, его банда присылала заранее материал, и чтобы не вести, это было удешевление процесса. Они брали дешевых клавишников, таких как я. И мы учили это все. Но я не помню, по-моему, за несколько месяцев прислали программу. Мы все это выучили.
2: Это в каком году было? Давно уже, наверное.
3: Да фиг его знает, надо посмотреть. В Хабаровске
2: еще было.
3: В Хабаровске открывалось такое место, такой стадион, Platinum Arena назывался. Вот там на открытии играл, я не помню, кто там, по-моему, Глюкоза, что ли, там играл.
1: Глюкоза, ну, и потом Демис Русос.
3: И Демис Русос.
1: Глюкоза и Демис Русос.
3: Да,
1: а ты тогда ты с радостью изучал весь репертуар Демиса Русоса или такой, да, блин?
3: Ну, это... я помню, что... Да нет, ну, это было ответственно. Все-таки это был, мировая звезда.
1: Ага.
3: Типа, ну, хоть...
1: Ну, глюкоза уж не такая.
2: Глюкоза классная, но не
3: Ну, на глюкозу мы тоже тогда смотрели с таким удивлением.
2: А все понятно, Демис не захотел везти в Хабаровск, просто дорого за перелет.
3: Дорого.
1: Да. Там самое главное не подменять барабанщика на концерте Бутырки, потому что там придется сидеть и стучать.
2: О, ну у нас еще и шутки бывают.
1: Да.
2: Так, а расскажите, Антон, у вас есть какой-то специальный конкурс приуроченный, да?
1: Да, как попасть
3: Как грубо вы зашли в историю. Я же вас готовил, ребят.
1: Я отходил. Кирилл, ты отходил. Давай я сейчас.
3: Ты вот должен задать какой-то нативный вопрос.
1: Нативный вопрос. Я вот как человек, который люблю ходить на концерты, но исключительно за кулисы, потому что не хочу стоять.
3: Хочешь за кулисы к нам попасть?
1: За кулисы, да.
3: Так, у нас есть как раз конкурс.
1: Расскажи, пожалуйста. Вот это другое дело. Нативно зашли. Нечего уходить было. Мы репетировали вообще-то.
3: Да, в общем, мы разыгрываем среди людей, у которых уже есть билеты, возможность зайти к нам за кулисы. Я проведу там экскурсию, все посмотрим. Вот вы там спрашивали про хор.
1: Да.
3: Вот пожмем руки всем, оркестрантам, хору, техникам, световикам.
2: А можно будет тяпнуть колбасочку?
1: Да.
2: Можно. Класс.
1: А тяпнуть просто... Ну, это если...
3: У нас не так все уже. Мы уже пожилая группа.
1: Тем не менее, ты прям сам проводишь там экскурсию, то есть можно там...
3: Да, я думаю, что менеджмент приведет к нам вот эту группу. Если не ошибаюсь, это 10 человек выиграют в этой истории. Вот, наверное, там будет как-то организовано в день концерта и до... Ну, за день до концерта у нас будет саундчек. В общем, мы готовы все кишки... все внутренности показать и провести там.
2: А что нужно сделать-то?
1: Что? Да, что нужно сделать?
3: А нужно что? Зайти в соцсети в наши и там прочитать условия конкурса подробные. Главное иметь билет. Тогда можно участвовать.
1: А там условия, наверное, какие-то базовые. Типа, да, оставь комментарий, типа пригласи того, всех своих друзей в нашу группу.
3: Все очень просто. Да.
1: Типа рандом решит в итоге. Не надо там не творческий конкурс.
3: Нет, не надо.
1: Все, ребята, участвуйте. А если у меня нет билета? То есть все равно надо это обязательное условие.
3: Ты не участвуешь тогда.
1: Тогда надо купить билет.
2: Не, там реально, я был
3: удивлен. Вот логика правильная.
2: Да. В прошлом году вот 63 человека только хор, плюс еще музыканты, Антон, там приглашенные гости. Так ощущение, что почти 100 человек одновременно.
3: 200 человек на сцене.
2: Вы когда-нибудь видели, что было 200 человек на сцене?
1: 200 человек.
2: Многие артисты не видели, когда 200 человек в зале.
1: В зале было. Ну что ты, Антон Чернов только ушел. Ты что уж.
2: Мы какую-то песню поставим сегодня?
1: Мы поставим обязательно, там прислали. Раз мы поговорили про концерты, мне вот еще интересно, часто ли просят вот проходки вот эти вот люди, которые, ой, Антон, привет, у тебя концерт, впиши, пожалуйста, меняй всю мою семью.
3: Слушайте, ну вообще такое бывает.
1: Как ты относишься к таким?
3: Я реагирую положительно. Нормально, пока, да? Пока есть эти билеты. Сейчас уже ситуация такая, что их почти нет. Ага. И ну, мне сложнее. Потому что у меня тоже... Просто чтобы понимали люди, как сказать, по-человечески нашу ситуацию, мы же тоже заложники квот каких-то. У нас есть организатор, который продает билеты. Это все сложная индустрия. Надо вот на хор тратить и на все остальное. Вот. И они нам говорят, вот у вас есть столько-то билетов, вы можете там пригласить своих друзей. На наш весь коллектив, там, ну, я не знаю, условно, там 100 билетов нам дали вот из этого огромного зала. Вот мы как бы раздаем их. Ну, в какой-то момент не заканчивается.
1: А гримерка у Антона Беляева, это как гримерка у рэперов, когда ты заходишь, и там просто все, кто только угодно, за исключением тех, кто выступает.
3: Да.
1: Вообще, все люди какие-то друзья. Или у вас гримерка это святое место, только вы?
3: Нету такого, что оно святое, но у меня самая маленькая гримерка всегда. Ага. Самая маленькая. Я вот работал в программе «Голос». Видел, как у настоящих рэперов там гримерки.
1: Но там, конечно,
3: у меня не такое.
1: А что у тебя там должно обязательно быть, без чего ты не выйдешь?
3: У меня там водичка и диванчик.
2: Жесткий райдер, конечно.
3: Не, я ушел уже от этих историй, от больших райдеров. Ну, нет, у меня есть что-то, не знаю, там сельдерей, яблочко, там что-то. Ага. Я что-то кладу там пожать. Чай, ромашковый чай у меня обязательно. Ромашковый чай.
1: Сельдерей вот, уж ты, конечно, куда так.
2: Да, видно, зазвездил человек.
1: Да, зазвездил сельдерей еще.
3: Могу позволить себе такое.
1: Да, ну, гримерка у рэперов, Кирилл, там вообще, ты приходишь, там у них, ну, есть все, типа, там даже какие-то...
2: Плов, человек, плов готовит.
1: PlayStation, плов, таблетки.
2: А это не шутка, кстати.
1: Как будто бы рэперы реально разучились сами ходить в магазин, потому что у них там, типа... Пачки сигарет какие-то, типа, лежат, таблетки, носки. Зачем все носки, трусы просят в количестве 5-10 штук?
3: Ты зачем со мной говоришь так, как будто я знаю?
1: А потому что тебе приходилось как минимум на своем шоу контактировать с рэперами и людьми, которые в теории могли тебе сказать: Антон Беляев, слушай, ну вот 5 трусов, и я выхожу тогда.
2: Без трусов я не выйду.
3: Мне кажется, уже взорвались они.
1: Да. Ладно, на паузу, и мы пока обсудим, какой трек мы ставим. Ну и который прислали, тоже поставим обязательно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Джетур Дэшинг». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина, 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
4: «Джетур», «Silver», «Магнитогорск».
5: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
6: Телефон доставки 58 11 58.
7: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Новое.
13: Новое радио.
14: Новое.
15: Новое радио.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Антон Беляев у нас в гостях. Сегодня, Кирилл, ты отходил, поэтому сейчас давай я.
2: Давай, поехали. Антон, у тебя лучше получается нативно все делать.
1: Вот приходил сегодня Антон Чернов к нам. До тебя у нас сегодня два гостя, такое бывает. И он рассказал, что у него на концерте будут выступать его друзья. Там перечислил какие-то имена. У тебя тоже большой концерт скоро.
3: Как ты относишься... 12 июня ты имеешь в виду этот концерт?
1: Да, вот. Как ты относишься к тому, чтобы выступали какие-то друзья, коллеги? И будет ли у тебя кто-нибудь может выступать?
3: Я уточню, ты имеешь в виду 13 июня на «Динамо», который
1: будет?
3: Да, ВТБ,
1: вот там вот.
3: Все правильно. Где концерт «Лэп», где много... Mm-hmm. Смотри, значит, я наизусть помню всех исполнителей, которые... Mm-hmm. И сейчас я их перечислю.
2: А на телефоне просто камера включена.
3: Это
2: да?
3: Я просто... Это я просто так держу телефон. Значит, смотри, скороговорки. Лолита, Юрий Лоза, Таня Буланова, Комната культуры, Айова, Найк Борзов, Айола, Крем Сода, Сироткин, Дмитрий Журавлев, Биллис Бен, Садковская, Мирови, Спаканки, Мона, Давлес и Кассета... Тося Чайкина, Александр Рева и еще секретный гость к тому же. Несколько
2: так
3: человек.
2: В смысле, там никого не осталось уже на эстраде?
1: Подожди, то есть ты назвал Юрия Лоза, но все равно какие-то секретные гости есть. Кто-то покрупнее. Ничего себе, и Кассета, то есть по андеграунду.
2: Да, конечно, там все охвачено.
1: Слушай, интересно, на самом деле, вот от тебя послушать, я в какой-то момент...
3: Тебя послушать ты гонишь.
1: Нет, тебя, конечно, послушаешь. И Лоза к нему придет.
3: Да-да-да. Что ты не фантазируй так?
1: Послушать от тебя имена каких-то людей, которых ты считаешь перспективными, потому что... Мы в какой-то момент заметили, что Федук — это крестный отец современной музыки. Все имена, которые он перечисляет, в какой-то момент они выстреливают и становятся там уже через какое-то время большими артистами, и они уже, в свою очередь, подтягивают. Какие-то, может, артисты есть, которых ты видел, но пока не успел с ним поработать, но вот они вот крутые сейчас. Вот они выстрелили через годик, через два.
3: Настолько сложная конструкция, что я вообще не понял вопрос.
1: Короче, просто любые имена называй, которые знаешь. Игорь там, Санек.
3: Круто.
2: Нет, кто крутые чуваки, на твой взгляд? Ты, из да, молодых, например,
1: вот
2: артистов.
1: Вот
3: слушайте, у меня я не буду эту экспертизу делать.
2: Ну, класс.
3: Ну, вот так, отказался.
1: Ну, спасибо.
2: Артем 40 минут промолвил.
3: Что еще?
1: Потому что все крутые. Все крутые, молодые, перспективные. Уже вот он на концерте.
3: Мне кажется, это неблагодарная просто какая-то тема. Ну, вот момент у человека наступает, он, ну, это не волшебная кнопка, mm-hmm. но там много за этим стоит каких-то движений, которые люди осуществляют. Да. И у кого-то получается, у кого-то нет. Это ну, не всегда связано напрямую с перспективностью человека.
1: Ага.
3: Случай тоже играет роль. Поэтому ну просто всем удачи.
2: Ну, вот предыдущий гость говорил, что надо просто не бросать то, что делаешь.
3: Да.
2: И,
3: ну,
2: успех неизбежен.
1: В какой-то момент это выстреливает.
3: Про неизбежен вот, не знаю, доказал. Но не прекращать точно вариант.
1: А как не сдаться, когда вот ты делаешь 10 лет музыку, а у тебя вообще ничего не получается, не выстреливает? Как не сдаться?
3: Ну, это какая-то убежденность внутренняя, что у тебя получится. Я думаю, что все музыканты, ну, я, за исключением Джастина Бибера, я имею в виду те, у кого, ну, там, ближе к 30 наступает, они все равно большую часть своей жизни живут в ощущении, что должно получиться, а не получается. И, то есть это, в общем-то, норма, это состояние. Поэтому это не уникально. То есть все музыканты большую часть своей жизни вот, хотят чего-то добиться, и их рвение и уверенность вот в своем успехе ну, многое...
1: Ну, Джастину Биберу просто повезло. Вот у него был в жизни человек, который, вот мы песню тоже ставили буквально 15 минут назад, то есть у него были возможности пробиться. Я про Шона Компса, то есть где нам такого найти, чтобы тоже на какую вечеринку съездить, чтобы потом так же, как Джастин.
2: Так хочется
1: полететь.
2: Поспрашивать про сотрудничество с Лозой, конечно, очень все.
3: Ну,
1: поспрашивай.
2: Что, вот какой-то секретик там раскрыть?
3: Я секретиков всех не раскрою, но скажу, ну, скажу одну вещь. Лоза человек с интересным бэкграундом, и когда мы добрались до его вот творчества, ну, я сам играл его песни когда-то в ресторане, в Магадане еще, там, в 96-м году, условно, вот, и не очень их любил, потому что надо было играть по 10 раз за вечер песни, а потом приходил домой, еще и программа поздравлений по кабельному телевидению шла, и там тебе еще 15 раз ставили его песню, вот, и, конечно, устаешь. Но вот в современность я нырнул туда, послушал и понял, мне показалось, эта музыка, она, может быть, склеена как бы по-старому, понятно, были другие технические возможности, но какая-то глубина там обнаружилась для меня. В общем, я, честно говоря, был не то, что приятно удивлен, я понимал, что это, не пустая история, но как-то мне удалось, в общем, проникнуть туда поглубже. Это прикольно. То есть послушать внимательно текст, о чем он пел, посмотреть внимательно на аранжировку. Да, технические особенности есть там, но есть мысль, которая меня, честно говоря, приятно поразила. В общем, мне понравилось.
1: А ты какую историю ждал, Кирилл, что Антон сейчас скажет? Я как-то подошел к Лозе, сказал, давай переделаем земляк в иллюминаторе. Лоза сказал, Антон...
3: Гонишь.
1: Да. Давай другую песню. Это искусственный интеллект. Давай слушаем песню «Калейдоскоп» сейчас, Антон Беляев. Как вы относитесь к этой
3: Антон,
1: новости?
3: Как вы, да. Слушайте, мы позволяем себе на концертах играть несколько своих песен. Ага. Вот это одна из них. Это видимо, менеджмент решил. Я стесняюсь играть на концертах Лэба свои песни. Мне кажется, это не совсем то, зачем приходят люди. Но, тем не менее, когда мы минимизируем это, потом слышу негативный отзыв о том, что почему не было, все-таки надо было своих сыграть побольше. Угу. В общем, мы не злоупотребляем этим точно, потому что формат все-таки про другое, про гостей. Угу. Вот, звучат и наши песни.
1: Давайте
3: кстати, в этом году будет одна песня от нас, и это будет новая песня, которая не звучала еще.
1: Вот какой Антон хороший человек, говорит, у меня концерт, мы там не играем свои песни в основном, мы гостей.
3: Это формат, ребят. Стрёмно обманывать людей. Можно позвать 35 тысяч на стадион и начать там свой альбом презентовать, да? Круто.
1: Так это, видишь, это и хорошо, что выбираешь ты какие-то свои ключевые песни и играешь, потому что иногда приходишь к артисту ради двух песен, вот как это было с Джейсоном Дерула, а тебе приходится полтора часа слушать что он считает прикольными своими песнями тоже, ради того, чтобы в конце выгу-выгу-выгу.
3: Я вообще в защиту своего, как-то не в защиту, а, в общем, с любовью говоря о нашем концерте, хочу еще раз подчеркнуть, что вообще это концерт, в котором 30 концертов сразу. Mm-hmm. То есть это не конкурс, в котором выходят ведущие, что-то там говорят, объясняют, рассказывают, что это вот наш друг. Mm-hmm. То есть этого вообще нет. Мы летим там просто от песни к песне. Огромное количество песен, огромное количество артистов, под каждого свое шоу сделано. В общем, это такой уровень насыщенности, что, приходя к нам, вы как бы посещаете огромное количество концертов сразу. Добро пожаловать.

0: Спасибо.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Дэнни! Как? Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
6: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
7: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-543-029-68, категория 6+.
6: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
11: Новое радио. 1+1.
12: Калинин и Райтраун.
13: Антон Беляев у нас в гостях сегодня. У меня тут вопросик созрел, пока я слушал песню. Ты много экспериментируешь в музыке. Есть ли у тебя какой-то человек, который может в какой-то момент, ну, когда ты совсем улетишь, типа сказать, не, Антон, это уже...
14: Это я.
13: Да? И ты прислушаешься.
14: Ну... Мне кажется, я выработал какую-то вот эту биполярную систему, ага. В которой я улетаю очень сильно, и потом прихожу я же как бы продюсер,
13: ага.
14: И такой, это, успокойся.
13: А что для этого нужно делать? Типа переспать ночь и на утро послушать?
14: Нет,
13: потом?
14: Ну это просто вот, мне кажется, это два взгляда.
13: Или протрезветь, например.
14: Я протрезвел лет 10 назад, все нормально.
13: Ага. Короче, сам фильтруешь.
14: Ну да, мне кажется, это вообще важно, именно так важно это делать. То есть отпускать себя и потом смотреть на стороны, на содеянное.
13: Угу. Содеянное. Я сказал, как человек, который не на шестом Магадане выступал. Содеянное.
14: Просто представлять нужно, не забывать о том, как это слушают люди.
13: Ага.
14: Ну, то есть вообще эта способность музыкантов, ну, как сказать, то, что в голове музыканта происходит, это всегда немножко... Ну, больше, чем он может, больше, чем как бы позволяет и природа, и вообще ты представляешь себе какие-то невероятные вещи. Потом это коррелирует уже с реальностью.
13: А приходилось ли упрощать, когда вот ты написал какой-то трек, и ты понял, что ну вот, это все, конечно. Это «Богемская рапсодия», как, и потом такой понял, нет, это слишком, конечно, сложно.
14: «Богемская рапсодия»
13: слишком
14: не было.
13: Ну, да.
14: Ну, это не про гениальность, это скорее про мусор такой интеллектуальный, потому что музыканты-снобы, ну, я, ага. Ну, там, музыканты, как сказать, в среде которых я вращаюсь, и, на музыке, которая, она предполагает, ну, какой-то снобизм. Mm-hmm. И мы ищем все время посложнее, поинтереснее, как-то вот. И, ну, конечно, переборы случаются, надо шаг назад
13: делать. Я вот читал историю, ты рассказывал про Лещенко, который на репетиции довольно так невовлеченно, так спокойно, mm-hmm. холодно да. исполнил песню, но потом... Оказалось, что это просто он экономит силы для того, чтобы выдать все на запись уже. А вы были артисты, с которыми прям совсем, откровенно говоря, тяжело работать? Ну, не складывалась химия и приходилось,
14: ну, например, я бы не сказал, что не складывалась химия, потому что, ну, все-таки это наша профессия, и химия в итоге... Ну, она состоит из усилий, ага. из попытки понять человека. Все разные абсолютно. То есть нету людей, которые бы одинаково себя комфортно вели. То есть все как-то по-разному очень комфортно себя ведут. Были люди, с которыми откровенно тяжело репетировать, но, тем не менее, работы с ними все равно получились классными. Mm-hmm. Это не, ну, никак их не делает плохими. Просто это другая природа подхода. Крипи. Просто, ну, вот были люди, которые приходили на репетицию, мы понимаем, что мы абсолютно не совпадаем, что для нас это очень странно, все, что человек делает, и...
13: Да, ну, разные там, например, суждения. Ты говоришь, что земля круглая, вон там, что плоская, да. например.
14: Да расходитесь.
0: Да. Или ты, например, говоришь то, что да Дорох не такой смешной, что ты постоянно его зовешь во все шоу. Ну, это про...
14: Да. да. Ну, хорошо, что объяснил.
13: Но тебе... Спасибо.
14: Тебе надо на кстати прийти объяснить.
0: Я хочу, я вообще шутки объясняю идеально просто.
13: Ну, короче, все доводится до конца в итоге, даже несмотря на труд.
14: Нет, это вообще срыв процесса, это, знаете, это такая слабость, это как будто расписаться в своем бессилии, ну, типа сказать, о, я не могу с ним работать, боже мой, как сложно, что за фигня вообще. Надо взять себя в руки, как бы, ну, пройти этот момент.
0: Считается ли это, что ты в этот момент чуть-чуть через себя перешагиваешь, чтобы получился продукт?
14: Наверное, для того, чтобы получился так настолько совместный продукт, вообще музыка вообще всегда про коллаборацию. Мы уж не говорим про наш формат, а вообще в целом музыка — это отношение музыкантов, это всегда перешагивание через себя. Угу. Все музыканты на репетиции через себя перешагивают и через друг друга.
0: Да-да-да. Но тем не менее, как часто у вас конфликтные возникают ситуации? В коллективе.
14: Не часто. Ну, все, с кем я работаю, в той или иной степени, мои друзья. Да. Ну, то есть у нас, мы, может быть, не смотрим футбол вместе, не пьем пиво, но как бы у нас есть отношения, уже проверенные временем, и мы их, мне кажется, ценим. Ну, вот, поэтому даже когда возникает что-то, оно, конечно, возникает. Ну, как-то регулируем.
0: Есть у вас какая-то иерархия в коллективе, что типа последнее слово за тобой, ну, либо вы все на равных?
14: Да, ну, здесь как? Есть диктатура, просто я, как сказать...
0: Ну, кнут и пряник.
14: Нет системы, как сказать, держания, удерживания всех за горло. Там, да, просто... Кто-то на себя взял ответственность быть, ну, кто-то должен быть главным, как бы, да. Тут для меня это, например, больше...
0: Это так совпало, что это ты, как бы.
14: Так совпало, что это я, и это, и я признаюсь, мне это, честно говоря, ну, тяготит меня эта фигня. Но, ну, так надо. Так надо. Иногда хочется безответственно сидеть, играть просто на инструменте. Ага. Я, например, вместо того, чтобы играть на инструменте, все время слушаю, что играют другие люди, контролирую, должен что-то поправлять. Их
0: и
14: там,
0: на каком детском
14: что-то...
0: инструменте, на металлофоне? Вот,
14: например,
0: на этом
14: было бы круто.
0: Ага. Чем вот это вот все хоры вот эти вот. Давайте зафиналимся.
13: Итак, 13 июня ВТБ-арена.
14: 13 июня, ребят.
0: Да, это суббота. Да. А как совпало, круто все.
14: Да.
0: И слушаем напоследок песню.
13: И
0: фантазер.
13: Еще возможность в соцсетях выграть.
14: Да, обязательно. Обязательно участвуйте, будем рады вас увидеть за кулисами нашего шоу. Выигрывайте и читайте эти условия.
13: Антон Беляев у нас был в гостях.
0: Ставлю
13: песню
0: «Фантазер», а мы пока
14: спасибо,
0: на
14: ребята.
0: Выходные. До свидания. Все,
14: спасибо,
0: пока.
14: Всем пока.
0: До свидания.

0: новое радио. Юрадио.ру. В Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Последняя весенняя пятница, а погода в столице стоит даже не весенняя, а скорее осенняя. Надеюсь, с понедельника все изменится. Ну а пока семимильными шагами волосы назад мчим выходные под суперхиты, суперновинки нового радио. В ближайшие 6 часов, да, с тобой я, Вадим Данилин. Всем привет!

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий. Называй его великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Каванковен Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
0: Реклама.
5: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыка.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Ольга Серябкина, «Не надо больнее мне». Красивый суперхит в эфире «Нового». Тем временем, возможно, утреннее шоу уже рассказывал эту новость, но я напомню для всех тех, кто не слышал, она касается всех, у кого есть железный конь, то бишь автомобиль. С 1 июня на заправках будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, так как это опасно из-за случайной искры. За разговор по телефону на АЗС могут отказать в обслуживании. АЗС будут вправе отказать в обслуживании, не включить колонку, аннулировать оплату, потребовать освободить территорию и внести в черный список. Пу-пу-пу. Все это будет с 1 июня, а здесь сейчас суперхиты и суперновинки, и мы продолжаем.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдеры 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Недельные новинки музыкального чарта наших друзей ВК. Далее в эфире в исполнении главного редактора ВК Музыка Сергея Мудрика и твоей подружки Эви. Прекрасный дуэт, прекрасные новинки, так что открывай новое с новым. А я, Вадим Данилин, скоро вернусь. Раскладывайся поудобнее.

0: Дом радио. Fresh Talk.
1: Всем привет, Fresh Talk в эфире. Евелина Малинкина и Сергей Мудрик сам себя представил.
2: Вот. Мистер Мудрик!
1: Ура!
2: Самый мудрый мистер Мудрик. Я так радуюсь тому, что я опять снова с тобой такими экспертными делами, делишками занимаюсь.
1: И еще раз даже займешься на следующей неделе.
2: Да, я вообще в восторге.
1: Да я тоже только рад. Надеюсь, Фишкин там не сильно ревнует. Вот, ревнует.
2: Он, ему незнакомо это чувство. Я думаю, что он...
1: У него атрофировано, как у молодого отца. Да,
2: он просто джентльмен. Он ступил, и все, и радуется.
1: У него другие заботы сейчас. Он, наверное, даже нас не слышит, но ничего, как вот в июне встретимся с ним снова. А пока вот наслаждаемся компанией Эви. Вот. Но, тем не менее, концепция программы не изменилась. Мы слушаем новиночки, которые сегодня я принес с пылу с жару. Например, новый трек от Халифлейма. Ну, как бы трек новый, но песня не новая. Так бывает иногда в жизни. Вот. И Холли Флейм сделал кавер на песню группы «Маша и Медведи» и «Любочка». Даже интересно, как это просто уже в зачатке, в текстовом, как это может оказаться, чем это может оказаться. Сейчас услышим.

0: лучше. Но я считаю, что Халифейм вообще молодчинка молодец, потому что хиточек написал, который везде гремел и гремит. И на этом же, вот на этой же волне хайпа тут же кавер на то, что все и так любят. Звучит этот в том же стилечке хорошо, поэтому он молодец.
1: Слушай, но насколько нам доносят наши источники в музыкальных кругах, это начало большого трибюта группы «Маша и Медведи», так что это не то, чтобы прямо он прям так спланировал и выбрал эту песню, просто он сейчас на волне, так сказать, поэтому решили с него начать, но почему бы и нет, по-моему, получилось
0: достойно
1: и достаточно убедительно. А вообще, если говорить о сегодняшнем дне, много чего интересного вышло из того, что мы не услышим, но о чем я, как обычно, скажу. Например, у группы «Немига» вышел трек новый, у «Дед Блонд» вышел альбом под названием «Дело мертвой блондинки», у Юли Савичева «Раса», «Тестостерон», Андрей Катьков «The Limbo», Томас Мраз «Beautiful Boys», и Мин и Джонни, НК, Ольга Бузова в конце концов.
0: В конце-то концов.
1: Не, на самом деле я хотел поставить трек, но там есть одно слово, которое, я вот не знаю, они сделают радио-эдит или нет, но то, что у меня было до сегодняшнего момента, это не радио-эдит, поэтому без Олечки сегодня и без НК. Вот, да, Лида, Фогель, Дмитрий Маликов, Эльман, Ислам Итляшев, Эльбрус, Джан Мирзоев, вот, в общем, все, что мы любим сегодня, и Каэнджел. От Каэнджела до Эльбруса Джан Мирзоева. Сегодняшний день у нас в эфире, но прозвучит у нас трек артиста, которого я тоже давно довольно знаю и уважаю. Тима ищет свет. На самом деле мы и включали его у нас в программе, и звонили ему. Сегодня мы это повторим с большим удовольствием по причине того, что у него вышел, во-первых, новый альбом сегодня, а во-вторых, он участвует в ВК-фесте. Ультимативное сочетание этих двух причин приводит нас к тому, что мы слушаем его новую песню прямо сейчас, а после этого позвоним Тиме. Песня называется «Краски».
2: Мы заплывем с тобой за буйки.

0: я про такие треки говорю, что мне из уважения хочется начать с кем-то встречаться, расстаться, чтобы прочувствовать боль разбитого сердца на максималку.
1: Не надо себя вот так вот прям это все.
0: Да, перебор, переигрываю чуть-чуть, да?
1: Да нет, нет, дело не в переигрывании, а в том, что, конечно, артиста надо уважить, но себя, свои нервы тратить не надо.
0: Ну ладно, но и без того душу царап. Он меня как будто бы царапает своими словечками.
1: Вот такой вот он артист, царапающий. Тем более, что у нас прямо сейчас на связи. Тима, привет.
0: Привет, Тима.
2: Всем привет. Привет, привет.
1: Так, мы послушали только что песню «Краски», прекрасную лиричную. Эви вон пробрало, аж все думала расстаться с кем-то, сойтись с кем-то, чтобы расстаться потом.
0: Да, потому что звучит как саундтрек для разбитого сердца. Нам подходит.
1: Вот, да. Расскажи про эту песню вообще.

0: Про альбом, белый альбом, интересное название, почти как у Beatles, вот. И про песни, и про альбом, в общем, очень хотим послушать, которые сегодня вышли.
1: Да, я очень рад, что наконец-то этот альбом вышел. Долго очень я его делал, почти 3 года. Ого. Я сначала думал его выпускать, потом думал не выпускать. Не понимал, стоит или не стоит этим заниматься. Вот, но в конечном итоге каким-то чудом все сложилось, все песни стали и друг другу очень быстро. Буквально за несколько месяцев до того, как я начал сводить, я написал половину альбома этого, и как-то все сложилось, все стало логичным. Белый альбом, да, я тоже думал сначала, как у Beatles, но оказывается, он называется просто Beatles. То есть он назван одноименный альбом. То есть он не White Album, а просто...
0: Ну да, Beatles. Да, да. Прости, я хотел сказать просто, что у кино последний альбом тоже не черный называется, а тоже кино называется. Но, извини, я тебя перебил.
1: Да, но мне нравится, это просто традиция, честно сказать. Мне не хотелось давать дополнительных каких-то названий. На самом деле много у кого есть. Есть Дин Блант, у которого есть... Мне кажется, у него Black Metal называется. Альбом, да, я не уверен.
0: Все так.
1: Да, вот. Есть Металлика, у которых есть Black Album. Но, в общем, мне очень нравится эта традиция, потому что она как-то так отводит глаза от лишних смыслов и дает людям возможность самим как бы подумать и почувствовать, и увидеть то, что они захотят увидеть. Это будет и с белым альбомом, и с черным альбомом, который выйдет, я надеюсь, осенью он должен выйти.
0: Ага, вот так вот. Вот и о планах рассказал сразу. То есть это дилогия получается. А в чем концептуальная разница? Ну или это тоже вот по мнению слушателя, пусть сами послушают и решат, чем они отличаются. Или у тебя есть все-таки внутренняя какая-то концепция?
1: Нет, там очень серьезная разница. Один альбом, собственно, белый, который сегодня вышел, он светлый, чистый, прямой, такой, достаточно много живых инструментов в нем, и он в целом про любовь, про поиск какого-то вот внутреннего света и радости, а черный альбом, он полная его противоположность, но при этом говорит о тех же вещах, как бы, о тех же, тем же, как бы, поиском смысла, занимается таким же поиском смысла. Но он очень электронный, там очень много экспериментального звука разного. Ну, вот, в общем, то, за что в какой-то момент лет 5 назад меня заметили.
0: Слушай, круто, будем слушать и белый, и будем ждать черный альбом, но между ними будет твое выступление на ВК-фесте, и в Москве, и в Петербурге ты выступаешь. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя предвкушения, вообще, что значит для тебя выступить на ВК-фесте?
1: Я в целом люблю летние фестивали, любые. На ВК-фесте первый раз выступаю, поэтому интересно, пока нет каких-то особенных предвкушений, но играем программу, которую, я думаю, к тому моменту мы уже очень хорошо обкатаем на разных других мероприятиях и в самом соку, так сказать, покажем новую программу с белым альбомом, новыми песнями. Будет невероятно.
0: Ну, слушай, звучит так, что мы уже должны идти за билетами. Спасибо тебе большое. Ну и услышимся, надеюсь.
1: Да, 100%. Всем пока, спасибо.
2: Спасибо, Тимур. Fresh Talk.
0: Слушай, еще пара интересных коллабораций у нас сегодня, как-то вот смотрю, одни дуэты дальше пойдут. Начнем с более радиоформатного. Тима Акимов, приятный молодой человек, поп-артист и певица Розалия, которая давненько уже на самом деле прославилась треком про собаку, но с тех пор проявила себя как довольно яркая и приятная поп-РНБ-артистка. Записали совместную песню под названием «Кем-то». Вот предлагаю ее и заценить.

0: опять вот это вот хочется расстаться с кем-то?
1: Нет, мы уже я уже приняла решение ни с кем не начинать встречаться, ни с кем не расставаться ради артистов.
0: Ну все.
1: Не те артисты, чтобы себя
0: видишь,
1: так мучить.
0: Вот это может быть как-то связано с именем, потому что там был Тима Ищецвет, здесь Тима Акимов. Видишь как?
1: Я хотела сказать, что мне не понравилось, что ты сказал про Розалию, что она ассоциируется с песней про собаку, потому что слушай, у нее больше потенциал.
0: Ну, конечно, нет, у нее, несомненно, больше потенциал. Просто, ну, такая неприятность, связанная с тем, как люди запоминают. Вы слышали песню «Мем» виральную, и все только по ней помнят. А то, что она абсолютно не характерная для артистки, это как бы уже никого не касается. Зато вот мы про это сказали, и сразу люди вспомнили.
1: Ну
0: вот.
1: Да, соглашусь.
0: Но я согласен, нет, надо как бы, вот как Паша Артемьева всю группу «Корни» вспоминает, пора уже прекратить это 10 лет назад еще было, а то и 15. Вот, так и в этом случае давайте воспринимайте просто как очень классную поп-R&B-певицу, как минимум, ну а так она мультижанровая, конечно. Вот, собственно, еще один дуэт впереди у нас, и он очень себя классно показал в рилзах, в вертикальных видео. Вот, да, я тоже вот с недавних пор теперь вертикальный блогер, поэтому...
1: Я требую, чтобы все, если вы не смотрели, чтобы вы посмотрели, что мистер Мудрик творит в своих соцсетях, потому что мы дождались, что легенда теперь нам... Он показывает нам то, что мы хотели бы все увидеть, свою коллекцию пластинок, и вообще-то немножечко расширяет наш круг... Очень сильно расширяет наш кругозор этой
0: коллекции.
1: Подожди,
0: я только начал. Там
1: а
0: вот...
1: уже расширил.
0: Да, там, только вот пара видео пока только появилась, это все скромненько, ну ладно, что обо мне, да, обо мне. О, Марго и Рубеж веков, песня «По тротуарам». Два перспективных артиста, давайте заценим.

0: красота.
1: Мне нравится, что все сегодняшние дуэты прекрасно сочетаются тембрально между собой. Мальчик-девочка, но так они хорошо все спелись.
2: Все спелись.
1: Молодцы вообще, все хвалю, все лучшие.
3: Да, на самом деле сейчас будет еще один напоследок дуэт, но там не мальчик с девочкой, поэтому там не спелись, а так срезонировали, скажем так. Напоследок, хотел тебя спросить, как ты относишься к лоу-фаю, что бы это ни значило?
1: Мне очень нравится этот контент, не знаю, запрещенный или нет на Ютубе, лоу-фай радио, включаешь же, там вот девочка делает уроки на фоне дождя.
3: Запрещен, конечно, только ВК-видео есть. Мало ли ты не знала, что...
1: Я просто не уверена, есть ли, но, конечно, а чего
3: конечно,
1: нет ВК-видео?
3: Да,
1: вот вводите лоу-фай радио,
3: больше, чем надо.
1: Девочка вот уроки делает, 24 часа идет, безостановочно эта запись
3: успокаивает. Да. Но это культовые, на самом деле, история, в общем, мемная и разошедшаяся на всевозможные истории. На самом деле, есть еще такой поджанр хаус-музыки, лоу-фай хаус, где такое, типа, тоже хаус. Это как будто хаус, ты находишься в соседней комнате от танцпола, как будто.
1: Да.
3: Вот такое от ощущение. Это тоже такая приятная музыка. Я предлагаю закончить сегодня на вот такой лоу-файной ноте. Проект ДК «Рассвет» вместе с The Fleur пишется как «Ю» с двумя точками, но опять же, как только артисты себя не назовут. Трек «Лоу-фай» на этой приятной, но низкой ноте тогда уйдем сегодня, чтобы встретиться через недельчику. На спецвыпуске, между прочим, посвященному ВК-фесту.

0: на новом радио. Реклама.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58 11 58.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54 70 29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Автоплюс.
4: JetTour Silver, Магнитогорск.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.
12: Моя игра.
13: Новая.
12: Моя игра.
13: Это вот это.

0: Не лет, Олег, Майами, Леша Свик не вспоминает суперхит на новом, ну и продолжение темы любви. Очень интересная новость про свадьбы. Оказывается, в России за год свадьбы подорожали на 25%. Торжество, например, в Москве теперь обходится в среднем в 700 тысяч рублей. Подорожало все. Фотографы, ведущие, визажисты и свадебные торты. Но сильнее всего вырос в цене декор почти на 75%. Только оформление, цветы и техника могут стоить около полумиллиона рублей. Свадьбы, респект, не респект, обсудим чуть позже. А пока в продолжении темы суперхитов, суперновинок, очень скоро гости из будущего. Моя Мишель и не только.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-70. 8-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
11: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
12: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
11: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
13: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.

Всем привет, с вами моя Мишель. Слушайте нашу новую песню «На малиновой луне» на новом радио.

0: Робин Шульц со своим суперхитом в эфире Нового. Так, чуть ранее рассказывал новость о том, что с 1 июня, оказывается, будет запрещено разговаривать по телефону на заправках около автоматов. Продолжение новости пришло, внимание, в МЧС опровергли запрет на использование мобильных телефонов на заправках. В ведомстве отметили, что в текущих нормах таких правил нет. И введение подобного запрета не рассматривается. Введение, скорее всего. Вот. Я тоже удивился. Дичь какая-то лютая. Искра от телефона. Что еще придумаете?
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了。中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: В «Тепло РФ» скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое — это

0: Магнитогорске 3. Новые.
1: Оставим все новости на потом. Все-таки последняя весенняя пятница. Впереди жаркое, надеюсь, лето. Кстати, помните, да, синоптики прогнозировали одно из самых жарких лет в России за всю историю наблюдений. Так что посмотрим. А пока еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. И я, Вадим Данилин, тоже тут. Приятного аппетита, кстати, всем.

Слушайте, это Бервульф. Феникс открыла новый музыкальный на новом. Я вот внепланово хочу выйти в эфир по поводу синоптиков, которые прогнозировали жаркое лето, по поводу погоды. Помнишь, да, наверное, все знают, всегда говорили, даже родители мои говорили, и, наверное, родители другие, есть такая примета. Если зима была холодной, то лето будет пипец каким жарким. Если лето было жарким, то зима будет лютая. А вам не кажется это вот немного странным? Ну, смотрите. Вот, например, зима была холодной, да, лето будет жарким. Но если лето было жарким, значит, зима логично, что будет холодной. То есть одно вытекает из другого. То есть с каждым годом должно становиться все жарче и жарче. А нифига так не становится почему-то. Жарче, жарче летом и холоднее, холоднее зимой. Мы вообще уже должны тут в плюс 100 и в минус 100 жить. А что-то нифига. Нет этого такого.

0: Три новые в мобильном приложении и на сайте newradio.ru. Такого радио вы еще не видели.
1: Жили-были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: как-то там Лупиринова, ты не поверишь, но некоторые уже подвели итоги 2026 года. Да. Еще даже половины года не прошло, а итоги уже есть. Значит, смотри, новость какая. Россия вошла в пятерку стран с самыми красивыми женщинами по итогам 2026 года. Такой рейтинг опубликовал один там портал, который специализируется на демографической статистике. Первое место заняла Колумбия, далее расположились Польша и Греция. Россия оказалась на четвертой строчке, а замкнула пятерку Чехия. Россиянкам сделали отдельный респект за то, что, несмотря на суровый климат, у них всегда остается добродушное, дружелюбное лицо. Это все новости к данной минуте. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.

0: всегда. Реклама. Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
14: Белокрылый. Новое.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
3: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
3: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
3: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального у тебя нету.
3: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: С Гергер, это Зиверт Банк. В эфире нового суперхита временем зумеры. Напомню, это те, кто родился в период с 2008 по 16 годы. Массово лысеют из-за стресса и нездорового образа жизни. Первые признаки алопеции у молодежи появляются до 25 лет, а к 35 годам процесс резко ускоряется. Главный фактор риска – это хронический стресс, недосып, дефицит железа, цинка, витаминов группы В и Д, ну и наследственность, конечно же. Напоминаю, прием всех витаминов возможен только после консультации. С лечащим врачом будь осторожен.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер южный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Реклама.
3: Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио.
2: Прекрасная новость к этому часу, но, по крайней мере, у меня и для меня. Горячую воду дали раньше времени. И теперь, знаешь, я жду не дождусь, когда уже приеду домой. И минимум два часа буду стоять под горячим душем. Но это другая история. Все это будет вечером, а здесь и сейчас 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы и дальше.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

Это моя Мишель Баста, суперхит «Не поняла» в эфире «Нового». Помнится, вчера рассказывал тебе о том, как женщины отказываются встречаться, знакомиться с мужчинами, которые зарабатывают менее 300 тысяч рублей в месяц. Но все это касается курортной жизни и курортных романов. Там всегда все очень сложно. Что же мы имеем в реальной жизни? А в реальной жизни оказалось немного иначе. Оказывается, у мужчин, в отличие от женщин, на первом месте при знакомстве никогда не узнаешь, что по привлекательности. На первом месте по привлекательности у мужчин стоит юмор. Не красивое платьишко, не дорогой айфон, не что там еще и так далее, а просто юмор, чувство юмора. А у девочек... Да, в принципе, их тоже можно понять. Не будем сейчас об этом. А не лето, Олег Майами и Леша Свик. Анна, Асти, Дима, Билан со своей суперновинкой «Струмая» не только очень скоро в продолжении эфира.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: и 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
5: Jetour Silver, Магнитогорск.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

Это Серябкин и ее суперхит «Асфальт». Кстати, очень красивый суперхит. В эфире нового. Ну и в продолжение темы любви, по поводу любви, второй половинки и всего прочего. Наверняка каждый из вас, ну хотя бы раз в жизни, я больше чем уверен, что каждый слушатель был в неловкой ситуации, когда приходишь в какой-нибудь ресторан, там, я не знаю, кафешка какая-нибудь, я не знаю, во Владивостоке это называется блюйка, как у нас это называется, вот, ну, подскажите. Вот, приходишь один, ну вот просто чтобы покушать, одному покушать, а вокруг сидят сплошные парочки. И вот эта вот неловкость, что ты сидишь один, а все вокруг, такое ощущение, что перманентно смотрят на тебя, знаешь, один глаз на Кавказ, другой на север, один в свою тарелку, другой на тебя, типа, какого фига ты здесь делаешь? Так вот, у меня есть по этому поводу что сказать. Короче, ты не одинок. Да, у большинства из вас были такие ситуации, это во-первых. Во-вторых, в Южной Корее пошли дальше. Там, наоборот, набирает популярность кафе для одиночек. Исключительно, чтобы не испытывать чувство стыда и неловкости. Я думаю, нашим мамкиным бизнесменам тоже нужно намотать на ус эту идею. Кафешку для одиночек создать. Не, на самом деле, мне в такой ситуации неловко только от того, что обычно, когда я прихожу как куда-нибудь один там покушать, да, в кафешку и так далее, я занимаю самый большой стол со словами «сейчас подойдут». Соответственно, никто не подходит и не должен был подойти. Я сижу за одним этим большим столом один, а вокруг ютятся вот этими компашками, парочками и так далее. Другие люди косятся на меня. И что, и пофигу, и пофигу. Братья Гримм, мод «Коста Ла Коста» очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом. Ничего не ценнее, чем это. Ты только дождись.

0: только на новом радио. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Дэнни! Ха! Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
7: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00 эксклюзивно в ОККО. 18+.
9: Где суперхиты?
10: У нас в чарте.
11: Стильно.
9: Где суперновинки?
10: У нас в чарте.
11: Занятно.
10: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
11: И немного тревожно.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Чудненько.
10: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
11: Ничего не понятно, но очень интересно.
10: Так кто сегодня в чарте?
11: Терминатор.
10: Узнаешь в пятницу в 17:00.
11: Попробуйте, вдруг прокатит.
10: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
11: Поехали.
10: 16+.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Новое радио.

0: Это Коста Лакоста, а ты говоришь в эфире новой. Извините, что раньше времени перебил песню. Но потому что в интернете очередной спор. Вот, как обычно, у всех проблем одно начало. Сидела девочка, скучала. Сделала пост, на который слетелись тысячи, там, по-моему, комментариев. Интернет разделился на две группы. Ну, как обычно, взаимоотношения. Обычно, вот вы знаете, вот это вот все. Мужики виноваты и всякое такое. Короче, смотрите, я читаю пост, я его выложил в наши социальные сети, в наш чат выложил, спросил твое мнение. Я даже примерно вангую, какое-то мнение будет. Значит, смотрите, что девочка написала. Все вопросы всем. Вы узнаете, что человек, с которым вы активно ходите на свидание уже месяц, параллельно встречается, флиртует еще с кем-то, аргументируя это фразой: «Но мы же еще официально не пара, я просто выбираю». Для вас это нормальный современный подход или неуважение? Я высказал свое мнение, что для меня это нормально, потому что выбирать это нормально, а ты должна сделать все, чтобы мой выбор пал на тебя. И в чем я после этого не прав? Скажите мне, пожалуйста. Да, я выбираю. Ну, встань на мое место, милая. Ты тоже будешь выбирать лучшего, да? Я выбираю лучшую. Поэтому для меня это нормально, встречаться сразу с несколькими. Возможно, возможно, я не прав. В эфир это выводить не буду. Если очень хочется потрепать себе нервы, высказать свою точку зрения, заходите, пожалуйста, в наши соцсети. Почему они у нас самые большие? Потому что вот обсуждаем все, кроме музыки, это называется. Встречаться с несколькими одновременно. Это нормально или все-таки ненормально? Норм или стрём? Респект, не респект и так далее. Для меня, я уже высказал свою точку, это нормально. Я выбираю.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Самую, что ни на есть, наисвежайшую вакансию мечты озвучу для тебя через 20 минут. Пока же все это время в эфире Нового радио. Пятничный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы. Наслаждайся. Ну и поздравляю тех, у кого уже рабочий день закончен.

0: Лирик, его шикарная лирика, прости и прощай, в эфире нового «К черту вакансию мечты». Здесь такое разгорается. Я обещал, что не буду это в эфир выносить, но я можно свой монолог скажу, пожалуйста, один раз? Ситуация, еще раз рассказываю. Девочка, в интернете скандал очередной, ну как обычно, знаете, от девочек эти скандалы. Девочка узнает, что парень, с которым они просто встречаются, вот, оказывается, встречается еще и с несколькими другими. Аргументирует эту фразу, но мы же еще официально не пара, я просто выбираю. И она спрашивает, нормально, ненормально? Что тут началось? Понеслась изба по кочкам, вот это вот ребята в наших социальных сетях. Давайте вот начнем по порядку. Смотрите, люди пишут, нет, это ненормально сразу с несколькими встречаться и так далее. Давайте, вот представь ситуацию. Любой человек хоть раз был в этой ситуации. Ты приходишь на рынок. Да, я уже описал эту ситуацию. Ты приходишь на рынок купить помидоры. Ты покупаешь первые попавшиеся помидоры или походишь по базару, посмотришь, где подешевле, где повкуснее, где посвежее и так далее. Или ты все-таки купишь первые попавшиеся помидоры. Нет, ты будешь ходить по базару и будешь выбирать эти помидоры. То же самое и здесь. Женщины такие, ты что, женщин с помидорами сравниваешь? Да, сравниваю. Да, не придирайтесь словам, пожалуйста. И еще одно очень сообщение понравилось. Вадим, с первого свидания сразу понятно, по пути вам или нет. Если выбираешь при этом, значит, первый вариант точно не твой. Зачем месяц мозги делать? Извини, пожалуйста, Оленька, не в твой огород камень будет, дорогая наша слушательница. Но когда, если тебе после первого свидания уже все становится понятно, знаешь, так говорят обычно недалекие девочки, которые потом начинают во время развода, через год, через два, через три, неважно, кричать, он был не таким до свадьбы, он скрывал свою сущность и так далее, потому что вы его нифига толком не узнали. Вы после первого свидания уже к нему в постель прыгнули и сказали, что он мой муж. Побежала волосы назад, да? Потому что уже сколько лет без вот этого всего находилась. Прямо вот за первую попавшуюся выходишь замуж. Потому что после первого свидания все становится понятно. А нифига ничего не понятно. Выбирать это... Извините, у меня просто монолог такой сейчас будет. Я все, больше в эфир этого водить не буду. Все, честно скажу, серьезно. Но вот эта вот лютая дичь, когда после первого свидания становится понятно, твой человек или нет. Кто такое может сказать в адеквате? Хотя сегодня пятница, сегодня никто не в адеквате.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: дегустация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Татьяна Куртукова, суперновинка Лешенька в эфире нового. Так, внимание, внимание, вакансия мечты. Наконец-таки я до нее дошел. Хватит уже ругаться. Пятница. Со всеми вытекающими отсюда и втекающими. Короче, слушайте вакансию мечты. Она касается мужчин. Да, как раз-таки, как поет Татьяна Куртукова, видный парень удалой, богатырь Алешенька. В общем, разыскивают на Массандровский пляж и ищут спасателей крашей с харизмой 1000 из 10 и навыком красиво бегать вдоль пляжа. Также там нужно иметь красивую белоснежную улыбку, навыки специальность спасателя, уметь хорошо держаться на воде и быть атлетически красиво сложенным. Денежку при этом, правда, не говорят, какую предлагают, но все-таки, если ты тот самый видный парень удалой, богатырь Алешенька, вперед, пожалуйста, это где? Массандровский пляж. Пожалуйста, на летний период. Удачи!
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай, давай.
3: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
2: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
6: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио. Реклама.
7: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
8: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Украина, 102-540-29-68, категория 6+.
7: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
9: Это уже 3 килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. «Айова». Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. «Крем-сода». «Эй-Йола». Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Новое радио.

0: Мари Краймери, все прошло суперхит на новом. Так, теперь внимание всех олдов, плюс-минус моего возраста, 46 лет. А помните мультфильм? Прекрасный, я считаю, один из лучших, «Жил-был пес». Вы не поверите, по мультфильму «Жил-был пес» снимут кино. Да, с Гошей Куценко, Прилучным и Кологривом. Лента повествует о бывшем чемпионе по боксу, который потерял семью и карьеру. Не буду рассказывать подробности, зачем спойлерить. Лишь напомню, что фильм выйдет в декабре 2027 года. Уже захотелось посмотреть, как бы дожить до этого времени.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Слушай.

0: Магнитогорске 6.
1: Новые. Астрологи проснулись, выкатили рекомендации на последние выходные весны, но вам я их не расскажу, потому что не время. Сейчас время пятничных суперхитов, суперновинок, нон-стопом, без рекламы и всего остального, а уж затем все остальное. Так что раскладывайся поудобнее там в своих пробках. Скорой дороги до дома до хаты. Данилин тут. Еще час.
2: Я не знаю,

0: градус, их суперхит «Будем жить» в эфире нового. Ну что, касаемо астрологов и рекомендаций на последние весенние выходные, что же они тебе советуют, да и мне в том числе? Значит, смотрите, прям сразу, из огня до пламя. Выходные не будут идеальными, астрологи говорят. Главное не пытаться все контролировать. Хочешь отдохнуть, отдыхай. Хочешь активностей, они сами тебя найдут. Деньги лучше не тратить на эмоциях, особенно по приколу. А вот встречи, поездки и просто прогулки зайдут хорошо.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
2: Jetour Silver, Магнитогорск.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58-11-58.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет в шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмон». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое радио.
10: Новое радио.
11: Новое.
12: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый Пуаро.

0: Язова в эфире нового. Я мне что-то за эфиром сразу послушал суперхит. Вспомнил новость, забыл рассказать. В Грузии, оказывается, пройдет чемпионат мира по нардам. Никогда не знал, что существует такое. И все бы ничего, я бы, наверное, прошел мимо этой новости. Вот только призовой фонд очень впечатляет. Победитель получит 500 тысяч долларов. Знаешь, сразу захотелось научиться играть в нарды, но это единственная игра, которую я вообще не понимаю и не воспринимаю. Даже не спрашивайте, почему, я сам не знаю. Я просто не понимаю и не воспринимаю игру нарды. Все остальное люблю, да, а вот нарды вообще не понимаю. Очень скучно, мне кажется. Я могу ошибаться, извините, конечно. Яна, Лолита, Леша Свик, Нилета, Мэри Гу. Очень скоро в продолжении эфира. Оставайся рядом.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Ася, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
9: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО. Лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014. Новосибирск, улица Кирова, 86. Украина 102-540-29-68. Категория 6+.
8: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
10: Дэнни! Как? Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
2: Новое радио.

0: Иманбек в эфире нового Not You. Суперхит. Очень быстро закончился почему-то мой рабочий день. Заканчивается уже 16:49 столица. Да, даже странно. Не можешь не радовать, но не тут-то был, конечно. Хотелось бы мне, конечно, распрощаться с тобой до понедельника, сказать, встретимся с тобой летом, но не тут-то было. Завтра встречусь с тобой снова на весь день в эфире, так что готовься. А пока мои коллеги продолжат делать тебе уже предлетнее настроение, а я, Вадим Данилин, традиционно обнял и приподнял.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.
6: Новое.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Чуть не опоздал на эфир. Вечер пятницы. И кроме стандартной подводки, что пятница, 7 букв, а столько удовольствия, ничего не придумал пока что. Дмитрий Лапиков у микрофона. Скоро услышимся.

0: Филипп Киркоров и Олег Майами. «Стирай» — суперхит дуэта, который очень хорошо гремел совсем недавно, да и сейчас тоже неплохо. За квартиру, аренда и аванс. Вот прочитал такую новость. Это названы фразы в комментариях к переводам, за которые банк может заблокировать счет. По словам юристов, оказывается, для оценки рисков банки используют специальные фразовые фильтры и искусственный интеллект может заподозрить вот этот вот возврат долга, аванс, оплата за услуги, материалы и так далее. Особенно если переводы регулярные, а сумма превышает какие-то 10 тысяч рублей, можно улететь в бан. Так что имейте в виду и будьте аккуратнее. Так, впереди у нас небольшой антракт. После этого продолжим с суперхитами и суперновинками.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.
1: Новое радио.

0: Супер новинка «Целый мир» от Алекса Лима прямо сейчас в эфире «Нового». Новость мне такая попалась на глаза, очень странная. Зумеры массово бросают работу в офисе и уходят на склад. Число резюме разнорабочих среди молодых людей до 30 лет выросло в 4 раза. Среди подростков 14-18 лет в 11 раз за 3 года. В приоритете вакансии упаковщиков, грузчиков и водителей. А все из-за перегретого рынка труда, объясняют HR. Плюс платят очень даже хорошие деньги. Не везде, правда, но платят.
1: Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Реклама.
1: Дэнни!
2: Как?
1: Катастрофа!
0: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
1: Я своего друга в обиду не дам.
0: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино 4 июня. 6+. На Муз.

0: приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
0: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
0: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
0: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Новое радио.

0: Небольшое путешествие в прошлое вместе с Джиганом и Анной Седоковой. «Холодное сердце». Я не слышал этот трек, не знаю сколько, но воспоминания интересные. Итак, возвращаемся в 26-й год. Напомню, сегодня пятница. Эвиленда, как обычно, не будет. Как обычно, это третий день подряд, потому что Эвичка у нас в Стамбуле. Улетела отдыхать, а я вот здесь за старшего. Но мы о чем-нибудь обязательно поболтаем, а о чем ты узнаешь уже в следующем часе. Поэтому желаю тебе прекрасного вечера и побыстрее добраться домой или просто отдыхать.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Слушай.

0: Магнитогорске, 8 вечера. Новое радио.
1: Ну что, дорогие мои, поздравляю, вечер пятницы официально наступил, а значит, нужно отдыхать и ни о чем не думать. Если ты сейчас в пробках едешь домой, то побыстрее добраться, если же уже отдыхаешь, то рады за тебя, но не от всей души. Дмитрий Лапиков у микрофона, Эви Лэнда сегодня не будет, но мы что-нибудь придумаем.

между прочим, Сергею Жукову было всего лишь 22 года, когда трек этот вышел. Вы прикиньте, а сейчас что в 22 года? А себя вспомните в 22 года. Ну, это, ну, так вообще нельзя. Ладно, Эвиленда опять нет, я уже об этом говорил, но для тех, кто только что включился, напоминаю, Эви в Стамбуле, концерт Канье Веста вот-вот там когда, на днях, завтра, я не помню, сегодня, может быть, но не суть. Поэтому, мистер Усишкин в отпуске, Дмитрий Лапиков вот здесь за главного, отдуваюсь третий день. И, кстати, да, это последний день, когда Эвиленда не будет. Все, с понедельника они возвращаются старым обновленным составом. Старым обновленным, старым составом, ЧБР будет. В общем, ну а мы с тобой сегодня помнится старым обновленным составом. Старым обновленным, старым составом, ЧБР будет. В общем, ну а мы с тобой сегодня помусолим тему стыда.

0: потом как на дурака. Вот ситуация, конечно, не из приятных. Что-то такое, расскажи. Может быть, я не знаю, упал. Ничего не повредил, но упал как-то, знаешь, так в лужу. И было стыдно. Или что-то сделал, или нахамил кому-то, а потом думаешь, ё-моё. Какой позор. Надо было женщину-продавца вообще не покрывать какими-то нецензурными словами, а просто улыбнуться и все, даже несмотря на то, что ты злой. Я просто недавно такой рилс видел. Так вот, за что тебе было последний раз стыдно? Заходи в наши соцсети, пиши обязательно, пообщаемся с тобой. Треки послушаем классные. В общем, все как обычно. Я думаю, ты и так прекрасно знаешь, поэтому вечер пятницы мы, если он у тебя, ну, знаешь, такой себе, обязательно выправим. И неважно, где ты находишься. Поэтому заходи, пиши, лайки ставь тоже не забывай на кружочек. Ну и все. Пока на этом все. Новости какие-нибудь сейчас поищу тебе.
1: Собранный заново тут по частям, и да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим, если...

Так, вы пока раскачиваетесь там, то знаете лучше, что сделаем? Фоточку скидываем прямо сейчас в наши соцсети под последним кружком. Лайки им тоже не забываем ставить. Что делаете? Как проходит вечер пятницы? Давайте, поделитесь. А потом по теме напишите свою историю, за что последний раз вам было стыдно. У меня же, короче, есть вообще другая история. Я недавно еду, значит, и сначала шел, потом ехал. И в разных местах города, ну, в районе там, точнее, не в разных местах города, в разных местах района своего слышал крики птиц. Такие противные крики птиц. Оказалось, я сегодня только это выяснил, а было дело там 2-3 дня назад, о том, что это специальная сигнализация, которая отпугивает других живых пернатых. И звучит это на самом деле жутко, монотонно и немного, ну как, мягко говоря, немного напрягающе. И вот вопрос, а слышал ли ты такую сигнализацию? И, ну, а действительно, вот орнитологи, подскажите, пожалуйста, это помогает? Потому что, ну, отпугивает это как будто бы только людей и все. Ну, как будто ты в каком-то хорроре, где, я не знаю, даже сложно придумать. Еще так, такие крики отвратительные, и они не заканчиваются, они прям продолжительные, такие долгие. Все, это вся история. Вот. В общем, ладно, в итоге хочется обсудить сегодня, за что тебе последний раз было стыдно, потому что много происходит каких-то бытовых ситуаций, которые вот, еще раз повторю, когда всех обогнал, на светофоре встал, как дурачок. Либо, я не знаю, кого-то, знаешь, дверь не придержала, она ударила, и ты думаешь, ну, я вроде бы не виноват, а человека жалко и чуть-чуть стыдно. В общем, заходи в наши соцсети, пиши свои комментарии, фотки скидывай, чем ты занимаешься. Вечер пятницы, все-таки нужно хорошо отдохнуть, нужно настроиться на выходные и что-нибудь еще. Мы же, как всегда, поддержим суперхитами, суперновинками. Если честно, я как-то прям даже устал на этой неделе. Вот, понимаете, пришлось 2 дня вывозить все самому, вечернее шоу. Но ничего, и сегодня продолжим. Поэтому будь с нами, после небольшой паузы вернусь.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
2: «Житур Silver, Магнитогорск».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
2: Телефон доставки 58-11-58.
3: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза. Автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас. Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО Т-Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбор товара у нас немалый. И покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загар. Кто-то новый мячик футбол. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66.

стыдно за то, как отметила последний звонок дочери. С подругой решили потусить с молодежью. Один из друзей дочери наглым образом приставал ко мне, а я не особо сопротивлялась. Это вот... Это что? Это мы с этого начали наши истории, точнее, ваши истории, на тему, за что тебе последний раз было стыдно. Я надеюсь, Аня, молодой человек, ты был уже 18+, и просто любит девушек постарше. Это же тренд сейчас. Тренд. Милфы нравятся молодым, нравятся. Поэтому утром было очень стыдно. Но там дальше объяснение, что ничего не было. Просто потанцевали вместе и так далее, и так далее. Ладно, хорошее начало, мне очень нравится. Так, пишут, стыдно было, когда подруга в гостях открыла холодильник, там было пусто, еще и сметана потекла когда-то и все испачкала. На следующий день помыла его, неплохая мотивация. Не довожу ситуацию до такой крайности, чтобы было потом стыдно. Никогда мне не стыдно. Да, ну это, слушайте, ну бывают же случайные ситуации. Вот говорю, например... Ну, не заметил ты дверь, не придержал, и она кому-нибудь прилетела. Не сильно, но прилетела, и ты думаешь, блин, надо было просто чуть-чуть, на секунду замедлиться. Бывает такое? Бывает. Так, что еще? Один раз ехал в автобусе, заходит бабушка, спрашивает, правильно ли она села в сторону одной из конечных остановок. Я с уверенностью говорю, что да, все правильно. Где-то на середине пути я понимаю, что ошиблась, а минут 20 ехали уже. Я не смогла набраться смелости и подойти к ней, чтобы предупредить, что она едет до конечной остановки. Но не скоро, очень не скоро она до туда доедет. Вот, да, вот такие истории мне и нужны. За что последний раз тебе, ну, либо самый, я не знаю, твой сильный стыд, вот какой-то связанный с чем-нибудь, с людьми, жизненной ситуацией, не то сказал, не так направил, обманул, слукавил, я не знаю, ну, что угодно. Вот бывает же разное. Вот не хотел говорить и сказал, и обманул, получается. А потом думаешь, ну, это же ложь во благо была. А на самом деле нет, можно было и без этого обойтись. Позавчера решил зайти в уже закрывающиеся двери метро. Никогда раньше так не делал, никому не рекомендую и осуждаю. Зашел, рюкзак был со мной за спиной, на одном плече висел, он не успел. А, уже прям в метро, не в вестибюль, а в сам поезд. Так, не успел, значит, рюкзак заживало. Это был первый вагон, машинист дверь открыл. Но и по громкоговорителю сказал, не надо заходить в закрывающиеся двери. Было очень стыдно. Но это ладно, это бывает. Слушайте, иногда так бегут, еще и расталкивают всех, еще и думаешь, елки-палки, можно... А, люди, которые в метро или в другом общественном транспорте не дают тебе выйти. Просто вот идут прям в тебя, и ты думаешь, вот что, я недавно какого-то мужика, ну, прям бортанул, потому что ему пофигу, он пер на меня, и все. И мне даже не было стыдно, понимаете? Вот такой бандит, вот так вот. Угу. Ну, а бывает иногда, что наоборот. А, ситуация мне... Мне несколько раз такое было. Я иду, и человек впереди резко замедляется, и так получается, что я наступаю ему на ногу, и у него слетает его тапок, кроссовок, сандаль, все что угодно, и он остается посреди улицы разутый. И мне очень смешно от этого, но при этом стыдно. Ну, чуть-чуть, но больше смешно. Ладно, свои истории. Заходи в наши соцсети, пиши, особенно в комментарии под последним кружком, сам знаешь где. Лайки не забывай ставить. Я там появляюсь на этой неделе, скорее всего, финальный. А, нет, предпоследний раз. Но соло появлюсь в следующий раз непонятно когда. Поэтому уж прошу любить и жаловать. Скоро продолжим.

Я недавно видел такой пост о том, что фанаты этой песни никогда треков Шаде не слышали. Вот правда это или нет, как считаешь? Кстати, посмотрел, что Шаде Аду, а настоящее имя ее Хелен Фалашаде Аду. Вот так. 67 лет ей, между прочим, сейчас, а выглядит она так же, как и 30 лет назад. Вот одинаково вообще, человек не старый.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк. На все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
16: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03-66К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-3029-68, категория 6+.
15: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: Я так понимаю, большинство стыдных моментов связано с тем, что ты говоришь неправильную дорогу людям, потому что вот история, значит, несколько лет назад у метро Белорусской женщина спросила, как пройти на улицу Бутырский вал. В полной уверенности объяснил, как доехать до метро Бутырской, и спустя какое-то время до меня дошло, что улица-то находится возле метро Белорусской. Для тех, кто не в Москве живет, действительно, объясняю, метро Белорусская и метро Бутырская, они как бы друг от друга недалеко, но там нужно доехать с пересадкой. А вот улица Бутырская, она находится буквально в 2 минутах ходьбы от станции метро Белорусская. Как-то один раз иду по улице, подходит бабушка, спрашивает, как дойти ей до метро. Я был первый раз в этом районе, сказал, не знаю. А она в грубой манере мне ответила, как можно это не знать. Развернулся и ушел. И слышал, как она меня громко обругивала. Что-то по типу, что за народ пошел. Кость, а тебе-то почему стыдно было? Мы сегодня обсуждаем моменты, когда именно тебе было стыдно за что-нибудь. Особенно какие-то мелочи, которые ты потом думаешь, приходишь, как знаешь, как в ситуации, когда тебе нахамили, а ты не ждал, а точнее, а ты не смог ответить, и только дома сообразил, как же нужно было круто сказать, чтобы все заткнулись. Но у тебя тогда в моменте не получился. Ты думаешь, блин, ну чуть-чуть стыдно как будто бы. Как-то много лет назад пошла в ресторан с подругой. Всего меню нам было знакомо лишь одно блюдо, цыпленок табака. Его и взяли. Вместе с ним принесли пиалы с розовой водой. Мы ели цыпленка, запивали... этой невкусной водой. Очень странно, но нас все смотрели как на дурочек, но мы не понимали, почему. Почему все так смотрели? Как выяснилось, естественно, эта вода предназначалась для мытья рук. Но... Ну, забавно, забавно. Кстати, а цыпленок табака вообще где-то продается сейчас? Потому что я раньше помню, были прям заведения, где было написано там цыплята, табака и так далее, и так далее. А стыдно, когда в школе, у нас тут еще и школьные истории, стыдно бы, когда в школе заедешь какой-нибудь девочке мечом на физре, она плачет, жалуется учителю и показывает пальцем примерно на тех, кто мог это сделать, но не на тебя. Так, несколько лет назад ехала в автобусе, нужно было... выходить на следующей остановке. Рядом стояла женщина невысокого роста, очень миниатюрная, в платье, и я к ней обратилась. «Девочка, ты на следующей остановке выходишь?» Когда она повернулась от этих минет, я поняла, что получилась очень неудобная ситуация. Но мне кажется, Галь, это больше комплимент. Ну а что? Вот я помню однажды... А нет, я вот не помню дословно, но, короче, когда-то я ходил с длинными волосами, был такой вот период короткий, и что-то мне сказали по типу, там, знаешь, это... пропусти девочку, сынок, или что-то такое, я подумал, о, все, до свидания. Причем волосы-то были по плечи, я думал, что я рокер, что я модник, или я не знаю, что я думал, но не сильно длинные, прям не вот это вот, когда уже перебор, и по итогу я пошел и подстригся, и правильно сделал. Короче, заходи в наши соцсети, пиши комментарии, за что тебе последний раз было стыдно, ставь лайки, не забывай этого делать, просто потому что мне приятно, и все. Вот никакой цели в этом нет, у тебя одно движение, а мне вот, я сегодня сборщик лайков. Ну и я думаю, в следующем часе мы с тобой пообщаемся в прямом эфире, потому что я не заметил, как почти 60 минут пролетело. Ну и вот пока план такой.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето на пороге, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна рулет куриный всего 189 рублей 90 копеек. Идеально для завтрака или пикника на природе. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: 9 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Ну что, рассказывай, какие планы на вечер пятницы? Наконец-то все отработали, можно выдохнуть, можно расслабиться, самое главное. Мы поддержим суперхитами и суперновинками. Дмитрий Лапиков в этот вечер, уже по традиции, как будто бы за старшего, никакого Эвиленда, общаемся с тобой, ну и слушаем музыку. Наслаждайся.

Обсуждаем сегодня поступки, за которые тебе стыдно было. Не обязательно какие-то прям провинности, просто мелочи, которые как-то потом заставляют. Вот ложишься и уже засыпая, понимаешь, что можно было ответить по-другому, можно было сделать по-другому, можно было вообще все сделать иначе, но уже ничего не вернуть. Итак, 31 декабря, 21:30, метель, глушь, я в кювете, торможу первую попавшуюся машину, оказывается, старая Приора. Молодой пацан соглашается помочь, дернуть тросом, крюка у него сзади не было, поэтому зацепили за морду. Рывок, у него вырывается бампер вместе с металлической конструкцией, на которой он держался. В итоге меня вытащил другой пацан, пацан на Приоре остался без бампера в Новый год. Было очень стыдно, но и смешно от абсурдности ситуации. Но вот если ты еще ему и компенсировал это хотя бы как-то, то уже даже неплохо. Но зато забавно, есть что вспомнить. Больше историй пиши в нашу соцсеть самолетиком в комментарии под последним кружком. Я думаю, что ты сам прекрасно знаешь, где это нужно и как сделать. Лайки тоже не забывай ставить. Ну и вообще, в принципе, рассказывай, как проходит твой вечер пятницы. Прямо сейчас я вот смотрю новости. Как будто бы под конец недели все новости закончились. Но есть вот одна. Россиянки заняли 4-е место в рейтинге самых красивых женщин в мире. Составила его статистика. Одна. Россиянки заняли 4-е место в рейтинге самых красивых женщин в мире. Составила его статистическая организация World Population.

странно. Греция, Польша, Колумбия. Треть, второе, первое место. Ну, как будто бы необъективный рейтинг. Ну да ладно. А, еще вот новости. Россияне ревнуют партнеров к чату GPT. К психологам приходит все больше пар, чьи отношения разрушают нейросети. Вот интересно, кстати, общение с искусственным интеллектом, когда постоянно, знаешь, вот в диалоге с ним, это измена или нет? Или, может быть, это в будущем трактоваться как измена? Ладно, слишком много вопросов и мало ответов, на которые мы в ближайшее время, конечно, не получим ничего. Ну да и ладно. Дальше у нас по плану. Юлиана Караулова будет, Вань Дмитриенко, многие-многие другие. В общем, пиши свои стыдные истории. И я думаю, что мы скоро поболтаем. Парочку звонков примем обязательно, поэтому на будущее... Номер телефона прямого эфира 8-495-232-1632. Ты его запиши, прям отметь новое радио, чтобы сразу раз и первым дозвониться.

0: Холидей Бой, моя хулиганка. Я напомню, что Эвиленда сегодня нет, поэтому мы с тобой обсуждаем тему и в соцсетях, и будем общаться в прямом эфире после небольшой паузы, поболтаем. Так что звони, номер телефона знаешь, а если нет, то я тебе его скоро напомню.
1: Один плюс один. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире нового радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прямо в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжай думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова Рамен.
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
5: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
2: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
2: Он работал в такси и вез Кирилла.
5: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
5: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Я это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
3: Да, смирительный.
1: Реклама.
6: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
11: Стоп! Сейчас прозвучит странная фраза: автомобиль по цене бизнес-ланча. Но это правда. В мае новый Хавейл от 284 рублей в день. Ждем вас в Хавейл Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Предложение действует до конца мая 2026 года. Кредитор АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое радио.

0: Не лето, доброе лунное. История мне очень понравилась, короткая такая. Когда стыдно, когда стоишь на светофоре и ковыряешь в носу, а водитель из соседней машины на тебя смотрит. Мы сегодня обсуждаем поступки, за которые тебе было стыдно в последний раз. Ну, самые простые, самые бытовые, самые какие-то банально даже смешные, но попозориться пришлось. Поэтому я предлагаю обсудить это в прямом эфире лично. Прямо сейчас, кто первый позвонит, тот и молодец. 8-495-232-1632. Это наш номер телефона прямого эфира. Не стесняйся, рассказывай. Вот, ну, прям вот мы быстро с тобой поболтаем, и да и все. А то что писать сообщение? Это одно, а вот лично услышать тебя – это другое. Тем более расскажешь, как твоя пятница проходит, чем занимаешься, какие, как дела, в общем, твои. Хочется узнать прямо сейчас. Итак, привет, как зовут тебя?
1: Здравствуйте, Юля.
0: Юля?
1: Да.
0: Юль, как твоя пятница?
1: Ну, вообще отлично, пятница всегда это отлично.
0: Я понял тебя. А последнее, за что тебе было стыдно, расскажи, пожалуйста.
1: Мне, на самом деле, часто бывает стыдно, я просто овен, я немножко горячая, я всегда сначала делаю, потом думаю. Вот, я очень часто быкую на человека, а оказывается, что я, как бы, он ничего плохого не хотел сделать, и приходится извиняться немножко.
0: Угу. Ну, например, вот, вот горячее, это ты начинаешь хамить, это ты переходишь на повышенный тон. Как вообще проявляется? В чем горячность-то вот это именно в негативном ключе?
1: Да, все верно. То есть, например, человек что-то сделал, ну, последний пример. Ну, вот сегодня, например, на работе. Мне долбит и долбит на рабочий номер. Человек, который, ну, не очень хорошие отношения у меня с ней. Я думаю, ну, а мне отключает обычно этот человек 1-2 дня, подождет. А оказывается, хотели мне помочь, чтобы мою работу улучшили, как бы, чтобы мне было легче. Вот, я сначала, как бы...
0: То есть к тебе с добром...
1: Да.
0: А ты в душу плюешь.
1: Да, но я потом осознаю, понимаю свою ошибку, извиняюсь, благодарю, и все выравнивается. Поэтому, ну, бывает такое. Просто немножко, надо, наверное, сначала думать, потом делать, но не всегда получается.
0: Ну, я понял тебя, но ты же овен просто, поэтому вот и хватит.
1: Да,
0: это железный аргумент. Юль, я понял тебя, спасибо большое. На самом деле, да, иногда хочется, думаешь потом, надо было выдохнуть, подумать, а потом ответить. А получается вообще некрасиво и не так. Короче, давайте еще звонки быстро принимаем. 8-495-232-1632. Какое-нибудь вот смешное что-нибудь расскажите, за что вам было стыдно. Какую-нибудь позорноту, которую никому не рассказывали, но прям хочется поделиться. Анонимность не гарантирую. Или гарантирую. Ну, в общем, неважно. Давайте рассказывать. Все равно никто не увидит, только услышит. И прям очень хочется знать. Я вот просто как вспоминаю, ну, не знаю, даже подскользнулся как-то вот перед другими. Уже немножко стыдно. Хотя, с другой стороны. Привет, как зовут тебя?
2: Привет, меня зовут Оля.
0: Оля, за что тебе было последний раз стыдно?
2: Ну, произошел такой казусный, курьезный случай. Я ждала подругу домой в гости. И помимо нее забыла, что заказала доставку. С подружкой куда-то пойти, собирались, и я только вышла из душа и открыла топлес дверь, когда позвонили, а это не подруга, а курьер.
0: И что на тебе было?
2: Я была только низ на мне был.
0: Ага, понятно. А представь, если бы ты мужчину любимого встречала бы. А? Это прям начало какого-то... Это начало какого-то взрослого фильма. И что? А что курьер? Вот что в таких случаях происходит? Вот что он...
2: Курьер оказался мальчик 18-летний, молоденький. Он посмотрел на меня, я на него, я захлопнула дверь.
0: И он оставил у двери, и все?
2: Нет, я потом оделась, естественно, забрала. И, в общем, ближайшие... А он еще полгода работал после этого. И каждый раз, когда именно он приходил...
0: Ой-ой, ну, блин.
2: Он опускал глаза вниз.
0: Молодые же любят милф. Вот, ну что, надо было как-то... Ну, ладно, забавно на самом деле, потому что мне всегда было интересно. У меня вот был такой случай, спасибо тебе большое, был случай, когда я когда-то давно работал в одной компании, занимающейся связью, и у меня, чтобы вот продажи поднять, мне нужно было людям домой походить и предложить им, давайте мы сейчас вам интернет, мобильную связь, все вместе. Один раз мне открыли так. ну, там такой халатик был, я думаю, интересно, интересно. Но, в общем, мне сказали, спасибо, не надо, все, быстро закончилась история, никакого продолжения не будет. Ладно, слишком мы долго с тобой болтаем, давай чуть-чуть сделаем перерыв на суперновинку от Егора Крида, Артика и Асти. Ну, а если ты дозвониться не успел, то напиши просто в наши соцсети, и все, за что тебе последний раз было стыдно.
3: Новое на новом. Егор Крид и Артика Асти. Карма.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: редакция на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-500-43-029-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуйте, вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
2: 16+.

0: Я не заметил, как час прошел. Еще один. Риана и Джей-Зи, Umbrella прямо сейчас. В эфире нового, и все. И приходится прощаться. Как-то даже... Даже я не ожидал. Я думаю, мы с тобой еще поболтаем. А то звонки-то я видел. Ну, в общем, ладно, не суть. Потому что мы сегодня обсуждали в рамках нашего... Эвиленда-заменителя, то есть вот эти два часа, за что тебе стыдно? И много классных, забавных историй. Все-таки моя фаворит, когда за рулем на светофоре ковыряешься в носу, а тебе на тебя смотрит другой водитель, это забавно, это глупо и забавно. В общем, на этой ноте мы с тобой и прощаемся, но ненадолго, а всего лишь до следующего часа, поэтому просто будь с нами, рассказывай, как проходит вечер твоей пятницы, заходи в наши соцсети, пиши, можешь дописывать еще истории, я их обязательно почитаю, что-нибудь озвучу, потому что, ну, я-то здесь остаюсь, просто если бы была Эвелина, она бы уже ушла. А так, нет, Дмитрий Лапиков на связи, и мы продолжаем.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Но я же сказал, ненадолго уйду. Дмитрий Лапиков по-прежнему на связи. Вечер пятницы становится все лучше и лучше, потому что... Ну а что? Потому что мы с тобой здесь и поддерживаем суперхитами и суперновинками.

0: новое. И ВК-музыка выжимают самый сок. Фрэш-ток. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фрэш-ток.
0: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Новое радио.
1: Разбежаться со

Джамбуля, Николь, танцуй прямо сейчас в эфире нового. Дмитрий Лапиков был за старшего в эту пятницу. И прощаюсь с тобой до воскресенья. Отличного настроения, отличного вечера. При пати Байм Хаслер в следующем часе уже тебя ждет.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

Припати by DJ M Hustler на новом радио.

Радио.ру. В Магнитогорске полночь. Новое радио.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
1: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили. Конечно. Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие.
1: Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
0: Новое радио.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки,

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: О, неожиданно.
1: Я вот... просто вдруг, как я-то сразу...
2: Артем сразу родился, 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: Команд КВН Райтраун, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки.
1: Вот. Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.